0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром
1: «Волна». I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока.
4: Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.

0: Асуабер Тоджикистон Шаш.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазор сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Национальный банк выпустил памятные монеты к 35-летию независимости. В стране заявили о росте точности прогнозов погоды до 90%. Продовольственные рынки Дехконсахова и Мехгон 9 сентября будут открыты. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе представили проект третьего национального климатического плана, который определяет новые обязательства республики по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата. Об этом сообщает Комитет по охране окружающей среды. Согласно проекту, Таджикистан планирует к 2035 году сократить выбросы парниковых газов на 15% по сравнению с базовым годом. Особое внимание в документе уделено социальным аспектам климатической политики. В него включены вопросы гендерного равенства, инклюзивности, защиты уязвимых групп населения, а также создания зеленых рабочих мест. Национальный банк страны выпустил памятные монеты, посвященные 35-летию государственной независимости республики. На лицевой стороне монет изображен государственный герб республики и указана номинальная стоимость. На оборотной стороне изображен символ 35-летия независимости. В его центре комплекс из стеклол, вокруг которого представлены горы, ледники, водные ресурсы, дороги, тоннели и гидроэлектростанция. Цифра 35 выполнена в цветах государственного флага страны. Точность прогнозов погоды в Таджикистане выросла с 66 до 90%, сообщил председатель комитета по охране окружающей среды Бахудур Ширализуда. По его словам, за 35 лет в стране были восстановлены и заново построены 77 метеорологических станций, что позволило улучшить систему наблюдения за погодой. Глава комитета отметил, что развитие метеорологической службы является одним из направлений адаптации страны к изменению климата. Более точные прогнозы позволяют своевременно предупреждать население о возможных опасных явлениях – сильных осадках, паводках, засухах и других природных рисках. Также, по словам Ширализуда, в комитете продолжается цифровизация экологической сферы. Был создан Центр цифровизации и инноваций в области охраны окружающей среды. Аналогичные центры также начали работу в Согде и в Кулябском регионе. В одном из центральных районов Душанбе началось строительство нового парка культуры и отдыха. Проект реализуется по инициативе Агентства лесного хозяйства в сотрудничестве с Лесной службой Республики Корея. Его целью является увеличение площади зеленых зон, улучшение окружающей среды и создание благоприятных условий для отдыха жителей и гостей столицы. Парк также станет площадкой для представления культуры, традиций и национальных ценностей Таджикистана и Кореи. Согласно плану, парк будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. В преддверии Дня государственной независимости Таджикистана рынки Корвон, Корвон Плюс, Корвон Сити не будут работать 3 дня с 7 по 9 сентября. Парк будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. В преддверии Дня государственной независимости Таджикистана рынки Корвон, Корвон Плюс, Корвон Сити

0: Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарони авали суатро роллер баруетон тақдим мекунад. Роллер гармию освоиш бахар як хонадон.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Унылая пора очей очарования. Интересно, а если бы у Пушкина был бы свой психолог, какие строки он бы написал об осени? Ну, шутки шутками, но все же многие воспринимают осень как что-то грустное. Но если посмотреть на осень иначе, осень – это не про конец. Говоря языком психологии, природа не пытается удержать листья. Она отпускает то, что больше не нужно. А что делает человек? А человек часто делает совсем наоборот. Мы продолжаем держаться за старые отношения, старые обиды, старые роли, даже за старые представления о себе. Иногда необходимо что-то отпустить, чтобы освободить место для нового. Можно отпустить чувство вины, чужие ожидания, постоянное желание всем понравиться или старую обиду, например, и даже представление о том, каким обязательно должен быть следующий этап нашей жизни. Осень напоминает нам о естественном цикле. Есть время расцветать, есть время действовать, есть время собирать плоды, а есть время остановиться и подумать. Поэтому вместо вопроса «почему все это заканчивается?» можно сказать «так, что-то новое меня ждет». Потому что осень – это не только про увядание, это время перемен, переосмысления и подготовки к новому этапу жизни. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: Таджикистан представил новый климатический план. Национальный банк выпустил памятные монеты к 35-летию независимости страны. В республике заявили о росте точности прогнозов погоды до 90%. В центре Душанбе началось строительство нового зеленого парка. Продовольственные рынки Дехкон, Сахуват и Мехгон 9 сентября будут открыты. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Улами дакик.
6: Коммерцбанк Таджикистан шарикин бах шуморобоси упанчумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
7: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می‌دهد که رکوردهای اقلیمی کایها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
6: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj
8: رادیو آسیا پلاس.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере расскажем, что изменилось в стране за 35 лет независимости и каковы были ключевые этапы, которые сформировали путь Таджикистана к собственному государству. Уроки непальской катастрофы для Таджикистана. Что нужно извлечь из этой трагедии? Ведь для горного края это не далекий сценарий, а реальный риск, требующий готовности уже сегодня. Актуальная тема времени – дети и смартфоны. Педагоги и психологи ответят на вопросы, нужно ли ограничивать использование телефонов и соцсетей школьниками. Дервиш таджикской музыки Далер Назаров расскажет о личном, о любви к родине, о наградах и о своей миссии. Эти и другие материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс». Уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: 35 соли ифтихор, вахдат ва созандаги. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала концерти бузурги хайриявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнам Сурайё, Йулдуз Усмонова, Эҳам, Наваи, меҳмони асосии шоум, Ани Лорак. تمام مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم. یک جو نکی می‌کنیم.
3: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می‌شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می‌شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما میبرد. رسانیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
4: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» – песня о странной любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس.

0: со Андар Тоҷикистон 7.
1: Ипотека аз Эсхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хонвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Национальный банк выпустил памятные монеты к 35-летию независимости. В стране заявили о росте точности прогнозов погоды до 90%. Продовольственные рынки Дехконсахова и Мехгон 9 сентября будут открыты. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе представили проект третьего национального климатического плана, который определяет новые обязательства республики по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата. Об этом сообщает Комитет по охране окружающей среды. Согласно проекту, Таджикистан планирует к 2035 году сократить выбросы парниковых газов на 15% по сравнению с базовым годом. Особое внимание в документе уделено социальным аспектам климатической политики. В него включены вопросы гендерного равенства, инклюзивности, защиты уязвимых групп населения, а также создания зеленых рабочих мест. Национальный банк страны выпустил памятные монеты, посвященные 35-летию государственной независимости республики. На лицевой стороне монет изображен государственный герб республики и указана номинальная стоимость. На оборотной стороне изображен символ 35-летия независимости. В его центре комплекс Истиклол, вокруг которого представлены горы, ледники, водные ресурсы, дороги, тоннели и гидроэлектростанция. Цифра 35 выполнена в цветах государственного флага страны. Точность прогнозов погоды в Таджикистане выросла с 66 до 90%, сообщил председатель комитета по охране окружающей среды Бахудур Ширализуда. По его словам, за 35 лет в стране были восстановлены и заново построены 77 метеорологических станций, что позволило улучшить систему наблюдения за погодой. Глава комитета отметил, что развитие метеорологической службы является одним из направлений адаптации страны к изменению климата. Более точные прогнозы позволяют своевременно предупреждать население о возможных опасных явлениях – сильных осадках, паводках, засухах и других природных рисках. Также, по словам Ширализуда, в комитете продолжается цифровизация экологической сферы. Был создан Центр цифровизации и инноваций в области охраны окружающей среды. Аналогичные центры также начали работу в Согде и в Кулябском регионе. В одном из центральных районов Душанбе началось строительство нового парка культуры и отдыха. Проект реализуется по инициативе Агентства лесного хозяйства в сотрудничестве с Лесной службой Республики Корея. Его целью является увеличение площади зеленых зон, улучшение окружающей среды и создание благоприятных условий для отдыха жителей и гостей столицы. Парк также станет площадкой для представления культуры, традиций и национальных ценностей Таджикистана и Кореи. Согласно плану, парк будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. В преддверии Дня государственной независимости Таджикистана рынки Корвон, Корвон Плюс, Корвон Сити не будут работать 3 дня с 7 по 9 сентября. Рынок Кушоньон не будет работать только 9 сентября. Крупные торговые и сервисные центры столицы также, вероятно, приостановят работу в праздничный день, сообщил Азия Плюс сотрудник мэрии Некру Саидзода. При этом продовольственные рынки столицы Дехкон, Штунагипраземи, Саховат и Мехргон будут открыты даже 9 сентября, чтобы обеспечить население продуктами питания. Таким образом, закрыты будут вещевые рынки, продовольственные будут открыты ежедневно. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.

0: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ну что? Все готово к фильму?
3: Почти. Осталось главное. Попкорн Джей Мак.
2: И что в нем такого особенного?
3: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него. Зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. Джей Мак. Король в карамельной обновке.
4: Попкорн Джей Мак. Вкус, который вдохновляет.
3: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.

0: фэшн-центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Суаббер Тоджикистон Хашт.
2: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
3: رادیو آسیا پلاس. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмин Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Национальный банк выпустил памятные монеты к 35-летию независимости. В стране заявили о росте точности прогнозов погоды до 90%. Продовольственные рынки Дехконсаховат и Мехргон 9 сентября будут открыты. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе представили проект третьего национального климатического плана, который определяет новые обязательства республики по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата. Об этом сообщает Комитет по охране окружающей среды. Согласно проекту, Таджикистан планирует к 2035 году сократить выбросы парниковых газов на 15% по сравнению с базовым годом. Особое внимание в документе уделено социальным аспектам климатической политики. В него включены вопросы гендерного равенства, инклюзивности, защиты уязвимых групп населения, а также создания зеленых рабочих мест. Национальный банк страны выпустил памятные монеты, посвященные 35-летию государственной независимости республики. На лицевой стороне монет изображен государственный герб республики и указана номинальная стоимость. На оборотной стороне изображен символ 35-летия независимости. В его центре комплекс из стеклол, вокруг которого представлены горы, ледники, водные ресурсы, дороги, тоннели и гидроэлектростанция. Цифра 35 выполнена в цветах государственного флага страны. Точность прогнозов погоды в Таджикистане выросла с 66 до 90%, сообщил председатель комитета по охране окружающей среды Бахудур Ширализуда. По его словам, за 35 лет в стране были восстановлены и заново построены 77 метеорологических станций, что позволило улучшить систему наблюдения за погодой. Глава комитета отметил, что развитие метеорологической службы является одним из направлений адаптации страны к изменению климата. Более точные прогнозы позволяют своевременно предупреждать население о возможных опасных явлениях – сильных осадках, паводках, засухах и других природных рисках. Также, по словам Ширализуда, в комитете продолжается цифровизация экологической сферы. Был создан Центр цифровизации и инноваций в области охраны окружающей среды. Аналогичные центры также начали работу в Согде и в Кулябском регионе. В одном из центральных районов Душанбе началось строительство нового парка культуры и отдыха. Проект реализуется по инициативе Агентства лесного хозяйства в сотрудничестве с Лесной службой Республики Корея. Его целью является увеличение площади зеленых зон, улучшение окружающей среды и создание благоприятных условий для отдыха жителей и гостей столицы. Парк также станет площадкой для представления культуры, традиций и национальных ценностей Таджикистана и Кореи. Согласно плану, парк будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. В преддверии Дня государственной независимости Таджикистана рынки Корвон, Корвон Плюс, Корвон Сити не будут работать 3 дня с 7 по 9 сентября. Рынок Кушоньон не будет работать только 9 сентября. Крупные торговые и сервисные центры столицы также, вероятно, приостановят работу в праздничный день, сообщил Азия Плюс сотрудник мэрии Некру Саидзода. При этом продовольственные рынки столицы Дехкон, Штунагипраземи, Саховат и Мехргон будут открыты даже 9 сентября, чтобы обеспечить население продуктами питания. Таким образом, закрыты будут вещевые рынки, продовольственные будут открыты ежедневно. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.

0: со Абдар Тоҷикистон ну.
1: Ипотека аз Эсхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. ЮНИСЕФ утвердил программу для Таджикистана на 36 миллионов долларов. В Петербурге сократился поток трудовых мигрантов из Таджикистана. В Душанбе построят 340-метровую башню Душанбе. Далее подробности этих и других событий. Столица построит 340-метровую башню Душанбе. Накануне в районе Шахмансур на месте бывшего зеленого базара президент республики Эмомали Рахмон и мэр города Рустам Эмомали заложили камень-фундамент многофункционального архитектурного комплекса. Проект площадью 29 гектаров будет включать 52 объекта, в том числе 5 высотных башен. Самая высокая башня Душанбе будет насчитывать 77 этажей и достигнет 340 метров. В составе комплекса также будут построены гостиница, торгово-развлекательный центр, рестораны и кафе, офисы, концертный зал, кинотеатр, спортивный зал, а также парк и озеро. Кроме того, будут построены 42 жилых дома, школы, детский сад на 500 детей. Завершить строительство планируется в течение 5 лет. $36 миллионов выделит ЮНИСЕФ Таджикистану. Средства направят на развитие первичной медицинской помощи, детского питания, инклюзивного образования, профессиональных навыков молодежи, а также систем защиты детей и социальной поддержки. Новая страновая программа ЮНИСЕФ рассчитана на 2027-30 годы. Отдельный приоритет – дети, находящиеся в наиболее уязвимом положении, дети с инвалидностью, а также жители сельских и труднодоступных районов. Молодежная сборная страны обыграла команду Афганистана со счетом 4-1 во втором туре отборочного турнира Кубка Азии 2027 года среди игроков до 20 лет. Матч в группе D состоялся 3 сентября на стадионе в городе Исатаун в Бахрейне. А главным героем встречи стал Абдулу Шарупов. Нападающий нашей сборной оформил хет-трик, забив 3 мяча в первом тайме. Еще один гол команда забила в конце встречи. После двух туров у Таджикистана 3 очка. В первом матче отбора команда уступила хозяевам группы сборной Бахрейна со счетом 2-3. Заключительную игру группового этапа Таджикистан проведет 6 сентября против Иордании. В Санкт-Петербурге в первом полугодии текущего года снизилось число иностранных граждан, приехавших в город для работы. По данным МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за январь-июнь на миграционный учет поставили около 173 тысяч иностранных работников. Это на 12,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из Таджикистана в Петербург приехали свыше 36 тысяч работников. Это на 12% меньше. Также снизился поток из Узбекистана и Кыргызстана. В Комитете по труду и занятости Петербурга считают, что снижение числа иностранных работников связано с усилением контроля за миграцией, ограничениями для иностранцев в отдельных сферах и сокращением спроса на рабочую силу. Другим фактором там называют снижение объема строительства. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарона аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои на чандон калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи и хамешаги.
3: Окибат манзели мо. Води хомушон аст. Холи о гул-гула дар гунбади афлак андоз. Офис.
2: Интиколи пул тариқи Бонки и Мон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки и Мон Интернешнл. Дусти, молияви шумо.

0: гості. Радіо Азія Плюс.
1: Найлі.

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Ученые исследовали ледники Мегдор и Херсон. В Непале на 10-й день спасательной операции нашли живыми несколько человек. Два тайника с гашишем и сотни единиц препаратов обнаружили в двух областях Узбекистана. Далее подробности этих и других событий. Группа ученых и исследователей научно-исследовательского центра экологии окружающей среды Центральной Азии в августе провели полевые исследования на пульсирующих ледниках верховьев бассейна реки Ванджоб, Мегдор и Херсон. Пульсирующие ледники характеризуются циклическим характером движения. Периоды относительного спокойствия движения льда сменяются короткими фазами интенсивной активации. Этот процесс способен изменить положение поверхности ледника, а также влиять на русло рек и формирование ледниковых озер. Исследование этих ледников заключается в возможности сопоставления высокоточных данных беспилотников со спутниковыми изображениями, ГИС-данными и результатами наблюдений предыдущих лет. Отметим, что в августе 2023 года ученые центра уже проводили первичный мониторинг ледников, поэтому данные этого года имеют особое значение для оценки изменений, произошедших за 3 года, и укрепления научной основы для оценки природных рисков. По меньшей мере 5 человек найдены живыми в разрушенном из-за паводка туннеле ГЭС Тришули в Непале. Об этом сообщил непальский депутат Рама Наупаны, который участвует в спасательной операции. Отмечается, что внутри могут еще быть люди. Поисково-спасательные операции продолжаются. Министерство высшего образования и науки России планирует увеличить количество иностранных студентов в вузах с 422 до 500 тысяч. Об этом сообщила замглавы министерства Ольга Петрова. По ее словам, министерство создает систему отбора и поддержки студентов, которые приезжают в Россию, в частности, гранты в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В этом году они предоставлены впервые. В Ферганской и Наманганской областях Узбекистана пресекли несколько случаев незаконного оборота наркотиков, а также сильнодействующих препаратов, пишет подробно УЗ. В ходе операции изъяли более 1 кг гашиша, а также сотни единиц тропикамида. Препараты и наркотики были обнаружены в доме ранее осудимого 44-летнего местного жителя. Еще 465 граммов гашиша были обнаружены в машине «Лассети» на трассе Ферганан-Наманган. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела, продолжается следствие. Ранее в Ферганской области сотрудники СГБ пресекли попытку сбыта более 5,5 килограммов гашиша контрабандно везенного из Кыргызстана. По делу задержан 33-летний мужчина, отмечает подробно УЗ. В Душанбе сегодня вечером будет временно ограничено движение транспорта на ряде улиц и проспектов, сообщает столичная милиция. Так движение будет перекрыто с 20 до 22 часов со стороны Хатунской области по улицам Карабаева, Сухили, Ширази, а также по проспектам Ширази и Исмаила Самани. Кроме того, с 19 до 22 часов из-за проведения культурных и спортивных мероприятий будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Исмаила Самани. Водители просят учитывать введенные ограничения при планировании маршрута и по возможности пользоваться прилегающими улицами. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунави авали суатру роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Иксельро туме хариву, туфару азму мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушру, дар сомай Иксель энерджи нухта азия бахкайтир. Байо онро, дар шакли СМС бонавиштани ному насаб, ба шахри истихомат, барахами навадучор, хафсад, автодухафт, автодухафт равункун. Бахтадро бисанч, ба яке асе сертификатро, бу арзиши хазор сомони бурткун. Харузи джума, суати нузда, дар эфири радио ему, суати Иксель энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. اون رو از دست نده.
4: 35 سال افتخار، وحدت و سازندگی. به افتخار 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، گالا کنسرت بزرگ خیریوی 11 سپتامبر سال 2026 ساعت 19 ورزشگاه ملی در یک صحنه. ستاره‌های معروف استرادا: فاروق حسنوف، آریانا سعید، شبنم سورایو، یولدوز عثمانوا، اهم نوایی، مهمانی اساسی شوم آنی لورک. تمام مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریوی روانه کرده می شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می گیریم. یک جا نکی می کنیم.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Нидо – это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Унылая пора очей очарования. Интересно, а если бы у Пушкина был бы свой психолог, какие строки он бы написал об осени? Ну, шутки шутками, но все же многие воспринимают осень как что-то грустное. Но если посмотреть на осень иначе, осень – это не про конец. Говоря языком психологии, природа не пытается удержать листья. Она отпускает то, что больше не нужно. А что делает человек? А человек часто делает совсем наоборот. Мы продолжаем держаться за старые отношения, старые обиды, старые роли, даже за старые представления о себе. Иногда необходимо что-то отпустить, чтобы освободить место для нового. Можно отпустить чувство вины, чужие ожидания, постоянное желание всем понравиться или старую обиду, например, и даже представление о том, каким обязательно должен быть следующий этап нашей жизни. Осень напоминает нам о естественном цикле. Есть время расцветать, есть время действовать, есть время собирать плоды, а есть время остановиться и подумать. Поэтому вместо вопроса, почему все это заканчивается, можно сказать: так, что-то новое меня ждет. Потому что осень – это не только про увядание, это время перемен, переосмысления и подготовки к новому этапу жизни. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: $36 миллионов на здоровье, образование и защиту детей предоставит Таджикистану ЮНИСЕФ. Столица построит 340-метровую башню Душанбе. Молодежная сборная страны одержала крупную победу над командой Афганистана. В Петербурге сократился поток трудовых мигрантов из Таджикистана. В Непале на 10-й день спасательной операции нашли живыми несколько человек. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Улами дакик.
6: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбах шуморобоси у панджумин солгарды истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан. 4 миллиард.
7: Ҳамин қадар объект ба яке аз бузургтарин харитаҳои коинот, ки астрономҳо таҳия карданд, ворид шудааст. Тасаввур кунед, ситораҳо, галактикаҳо ва дигар объектҳои кайҳонӣ 4 миллиард нуқта дар як харита. Барои сохтани ин атласи кайҳонӣ, олимон миқдори бузурги маълумоти мушоҳидаҳои астрономиро истифода бурданд. Ва ин ҳанӯз ҳадди охир нест. Ҳар қадар харитаи коинот муфассалтар шавад, ҳамон қадар имкони пайдо кардани ҷавоб ба саволҳое бештар мешавад, ки ҳазор солҳо сол боз дар мағзи инсонҳо чарх мезад. Коинот чӣ гуна сохта шудааст ва берун аз он чизе, ки мо мебинем, боз чӣ ҳаст?
6: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
8: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
8: Рахами телефоны идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Радио Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Осень – это не только разноцветные листья, прохладный воздух и уютные прогулки. Для детского организма это еще и время адаптации. Как смена сезона влияет на ребенка? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. С приходом осени меняется все. Температура воздуха, продолжительность светового дня, привычный режим прогулок и сна. И ребенок может реагировать на эти перемены по-разному. Кто-то становится более сонным и капризным, кому-то сложнее просыпаться утром, а некоторые дети, наоборот, становятся более активными и эмоциональными. Почему так происходит? Наш организм чувствителен к изменению света и режима дня. И когда световой день становится короче, привычный ритм сна и бодрствования может немного меняться. Поэтому осенью особенно важно помочь малышу сохранить привычный ритм. Постарайтесь, чтобы у ребенка был стабильный режим сна, достаточно движения и ежедневные прогулки, даже когда на улице станет прохладно. А еще не забывайте о дневном свете, по возможности проводите часть дня с ребенком на улице. Ну и, конечно, обращайте внимание на настроение малыша. Если он стал чаще уставать, капризничать или ему хочется больше спокойствия, возможно, ему просто нужно немного времени, чтобы привыкнуть к новому сезону. А вот если изменения в самочувствии или настроении выражены длительными или сопровождающимися тревожными симптомами, лучше обсудить это с педиатром. Помните, осень – это не только перемены вокруг нас, но и маленькая адаптация внутри ребенка. И наша задача – не торопить его, а помочь мягко привыкнуть к новому ритму. Мягкость, комфорт и сухость вашему малышу подарят подгузники «Совпремиум».
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио со вкусом Востока. «Азия Плюс». Радио «Азия Плюс».

0: щит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».

0: соат дар Тоҷикистон 11.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахмадалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикская сборная завоевала 3 бронзы на всемирных играх кочевников. В стране оценят уровень владения русским и английским языками в вузах. В войне начали первый этап асфальтирования дороги к Искандеркулю. Далее подробности этих и других событий. Три бронзовые медали завоевала сборная республика на всемирных играх кочевников, которые проходят в Бишкеке. Одна бронзовая медаль завоевана в борьбе, еще 2 в конных видах спорта. Отметим, что игры кочевников стартовали 31 августа и продлятся до 6 сентября. Министерство образования и науки страны поручило высшим учебным заведениям предоставить данные об уровне владения русским и английским языками среди студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, преподавателей и сотрудников. Как отметил заместитель министра образования Ильхомуддин Ибрагимзода на встрече с руководителями вузов, владение иностранными языками приобретает особое значение на фоне расширения международного научного и образовательного сотрудничества таджикских вузов с зарубежными учебными заведениями. Ректорам вузов также поручено усилить работу по повышению уровня преподавания и изучения иностранных языков. В Анинском районе начались работы по асфальтированию дороги от трассы Душамбы-Чанак до села Саратог, ведущей к Искандеркулю. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. Общая протяженность дороги составляет около 30 километров. На первом этапе планируется заасфальтировать участок длиной более 12,5 километров. Дорога проходит через 6 населенных пунктов. Ее состояние в течение многих лет осложняло транспортное сообщение с этими селами, особенно в осенне-зимний период. Улучшение дороги имеет значение также для промышленности и туризма. В этом районе работает золодобывающая компания «Талкоголд», а сама дорога ведет к Искандеркулю, одному из популярных туристических объектов республики. Завершить работы намерены до конца текущего года. В 18 регионах России в День трезвости, который отмечается 11 сентября, ограничат розничную продажу алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости. А на федеральном уровне действует общее для всех регионов ограничение на продажу алкоголя с 23 часов до 8 часов утра по местному времени. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарона авали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Вот она и наступила, друзья, та самая долгожданная пятница. И, конечно же, настроение у меня от этого просто потрясающее. Надеюсь, что и у вас тоже. Может быть, не у всех, но очень надеюсь, что на кого-то пятница действует так же, как на меня. Друзья, всем привет! Давайте вместе открывать второе дыхание. Мы желаем вам замечательной пятницы. Пусть в конце рабочей недели будет больше радости, положительных эмоций, вдохновения. Ну и, конечно же, пусть уже начинают строиться какие-то планы на выходные, чтобы действительно они тоже прошли и были уютными, гармоничными, красивыми. Ну, а сегодня все-таки пятничная работа должна выполняться, поэтому мы с вами, мы здесь, мы готовы. Главное вам присоединиться.
1: Вы знаете, вот Питера Паркера укусил паук, и он стал человеком-пауком, да. А Лола, видимо, укусил очень веселый паук сегодня. Она такая задорная, веселая. Знаете, вот не разделяю веселье сегодня Лолы.
0: Твой день понедельник, все здесь
1: логично. Да, абсолютно верно, это раз. А во-вторых, там еще работать эту пятницу, Лола. Такое ощущение, по твоим словам, уже как будто бы все это конец пятницы, и можно попрощаться и уйти.
0: Ты знаешь, иногда предвкушение волнует больше, чем уже какое-то событие. Поэтому, вот находясь в этом самом предвкушении, иногда тоже, ты знаешь,
1: я хочу поспорить сегодня с Лолой.
0: Как быстро летит время. Вот так вот, да. Как... да спорь на здоровье.
1: Очень веселая максимально сегодня.
0: Даже твое бурчание. И вот это твоя обычная, привычная мне уже ложечка дегтя. И какие-то твои вот эти вот шуточки сегодня мой настрой не поменяют.
1: Это мы еще посмотрим. У меня целых 3 часа еще впереди, дорогие друзья. Так что я постараюсь сегодня добавить бочку дегтя в ложку меда Лолы. Ну что ж, дорогие друзья, ну действительно, пятница наступила, но рабочие задачи мы еще продолжаем, и это хорошо. Но давайте сделаем это вместе и попробуем открыть то самое второе дыхание. Это нам сегодня явно необходимо, и мне тоже. Дорогие друзья, ну что, курс валют на старте, мир финансов не ждет, узнаем и возвращаемся к вам, расскажем очередную бесшабашную новость.
2: Курби Асур, Дар Азия Плюс.
3: معلومات رو در مورد قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومون جمهوری تاجیکستان بانک ملی مقرر میکند. امروز یک فونت انگلیسی 12.47 دیرم، یک یورو 10.73 دیرم، یک دلار آمریکایی 9.24 دیرم، یک دلار کانادا 6.69 دیرم، یک فرانک شویسری 11.42 دیرم، یک دینار کویت 3.12 دیرم و یک روبل روسی 10.6 دیرم ارزش دارد. شاعر دانشمند آلمانی یوهان گوته گفته بود است که بسیاری ها درباره پول تا وقتی تمام شدنش فکر نمی کنند. دیگران همین گونه با وقت مناسبت دارند. چی مهم تر است بندیشه شما؟ وقت و یا پول؟ شما چی را کم دارید؟ کمی چی بیشتر احساس می شود و نگران کننده است؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: سوچنه وستوچنه Радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیار
4: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Амаги босси сомони. Твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и тароат бахш. Там ходар KFC фармуиш диет. Сиву панч соли ифтихор. Вахдат ва созандаги. Ба ифтихори сиву панч мин солгарди истеклолиати давлати и джумури и Таджикистон. Гала концерти бузурги хайяви. Йостовни сентябри соли 2026 соати носда. Варзиш гохи мили. Дарьяк сахна. Ситорохой Маруфи эстрада. Фарух Хасанов. Ариана Саид. Шабна Мисурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Мехмони Асосейшом. Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم. یک جو نکی می‌کنیم.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41.
2: Азия Плюс.
1: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
7: Да, друзья, сегодня у нас не совсем безумие, хотя как посмотреть, потому что не каждый день можно встретить таких вот пассажиров. Водитель автобуса из Портленда, Орегон, это США, рассказал, что столкнулся с самыми удивительными пассажирами за всю историю своей работы водителя. На одной из остановок к автобусу направились две карликовые козы. Да, очень уверенно. Шоферу не особенно, конечно, захотелось, чтобы животные проникли внутрь, но он просто, а вот от какого-то шока не успел, видимо, закрыть двери, и проворные четверо ноги спокойненько очутились в салоне. То есть зашли, заняли, да. Видимо, какие-то места. Слушай, решили, а почему нет?
8: Какие наглые. Даже не оплатили, да, поездку?
7: Да,
8: вот,
7: да.
8: Вот что за козы пошли? Впрочем, водитель, это, конечно, отдал козам должное. Они вели себя прилично и покинули автобус по первому требованию. А остальные пассажиры автобуса и вовсе посмеялись и отнеслись к произошедшему как к неожиданному утреннему развлечению. Ну, представьте, открываются двери и заходят козы. Привет. Mm-hmm. Ну да, козы, конечно же, оказались не без козлыми. Скорее, вскоре нашелся их владелец, который подтвердил, что любимцы склонны к авантюрам и побегам. Так что в ближайшее время мужчине придется задуматься о более надежном вольере. Такой, знаешь, побег из Шоушенка, блин, произошел.
7: Да, да, да, какие прогрессивные козы. Потом пошли гулять, ты знаешь, не на какое-то ближайшее поле, там, я не знаю, лужайку, скверик, парк, а вот дошли все-таки до остановки, дождались, видимо, вот того самого автобуса нужного. Может быть, у них даже план какой-то,
8: да, конечно, был. Просто за город поскорее, да, на свободу, на волюшку от хозяина.
7: Подальше.
8: Подальше. Да, но побег не удался, конечно же, все-таки вот, да.
7: Вернули. Несчастных.
8: Вернули козочек. Ну, хотя, ты знаешь, это был бы, наверное, самая запоминающаяся, наверное, поездка в этом автобусе, потому что утром все такие думают о своей работе, у всех уже такие немножко кисленькие лица, уставшие. Думают, да, сейчас поеду на свою любимую работу. И бац, тут козы. Так. Что-то меняется, день какой-то интересный становится, да. Сразу, мне кажется, поменяется акцент, сразу улыбка на лице появится. Надо, мне кажется, каждому водителю автобуса привлечь
7: даже
8: какое-то животное, да.
7: Согласна. Ну, вообще, действительно, не только для водителя получилось, а для каждого пассажира в этом автобусе была, наверное, самая эпичная вообще поездка.
8: Приятная зоотерапия произошла в этот момент.
7: Да, и это тоже.
8: Да, дорогие друзья, конечно, не часто такое встречается, не часто такое бывает, но, тем не менее, друзья, и такое бывает. Ты знаешь, я думаю, что наверняка не только водители заметили этих коз, я думаю, они просто прогуливались по городу, уже, мне кажется, весь город просто уже вот улыбался, был бы доволен, как это, откуда они взялись, эти животные. А помнишь, мы с тобой говорили однажды, когда полицейская машина ехала просто по дороге, тоже, по-моему, в США случай был, и рядом начал бежать страус вот в какой-то момент. И
7: сопровождал.
8: Даже, да, сопровождал полицейскую машину, видимо, принял ее тоже за сородича, скажем так, да, вот знаешь, вот и такое случается.
7: Действительно, бывают различные интересные вот такие вот происшествия, связанные с животными, но главное, чтобы это не было, как знаешь, то происшествие, про которое мы рассказывали, тоже, когда лев вырвался из фургона и, знаешь, сверху на этом самом фургоне успел прокатиться, успел напугать до жути встречные и рядом ехавшие машины. Но здесь, да, все-таки козочки — это не львы, все нормально, все обошлось, и ни с кем ругаться и бодаться не стали, мирно, тихо прокатились, вот там сколько, остановочку, другую, да и вышли, все нормально.
8: Ну, теперь, мне кажется, можно будет спокойно называть пассажиров, которые не платят, не зайцами, а козами. А некоторых даже погрубее, можно сказать.
7: Да.
8: Которые ведут себя неадекватно.
7: Мужской род, в мужском роде, да. Согласна, можно будет. А потом даже и придумать ничего будет.
8: Козлики и козочки, пожалуйста, оплачивайте проезд.
7: Да, и вот это же не поспоришь.
8: Да, именно так. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем небольшую прямо сейчас такую остановочку, слушаем музыку, диджей Тиесто, друзья, ворвется прямо сейчас в эфир, ну а мы чуть позже к вам присоединимся.

0: Коротко о главном.
1: Энергетическую систему ГБАО планируют развивать с использованием цифровых технологий. В вузах страны оценят уровень владения русским и английским языками. Сборная республики на играх кочевников завоевала 3 бронзовые награды. В районе Айни начали первый этап асфальтирования дороги к Искандеркулю. В ряде регионов России на День трезвости ограничат продажу алкоголя. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Даркишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия Плюс.

0: Новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере расскажем, что изменилось в стране за 35 лет независимости и каковы были ключевые этапы, которые сформировали путь Таджикистана к собственному государству. Уроки непальской катастрофы для Таджикистана. Что нужно извлечь из этой трагедии? Ведь для горного края это не далекий сценарий, а реальный риск, требующий готовности уже сегодня. Актуальная тема времени – дети и смартфоны. Педагоги и психологи ответят на вопросы, нужно ли ограничивать использование телефонов и соцсетей школьниками. Дервиш таджикской музыки Далер Назаров расскажет о личном, о любви к родине, о наградах и о своей миссии. Эти и другие материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс». Уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс». Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
2: Отчасти, друзья, мы как-то, мне кажется, некорректно используем нашу одежду, ведь в нее можно встроить, мне кажется, очень много всякого. А я думаю, что мы упускаем моменты.
3: Да, я помню, да. Как ты жаловался буквально недавно и говорил, что да, можно же было уже давно придумать там какую-то верхнюю одежду, чтобы прям и подзарядиться от нее, да, там гаджеты можно было зарядить. Да. И подзарядиться самому в плане того, что в одном кармане что-то поесть, в другом кармане что-то попить. И вот тебе уже действительно сильна вот эта умная технологичная одежда спасает тебя в любой ситуации.
2: Да, конечно, но... а что тратить время-то зря?
3: Да, но вот про любую ситуацию не знаю, а вот в ситуации, когда ты, знаешь, нужен где-то на природе, на отдыхе тебе какой-то импровизированный столик, вот такая уже, ты знаешь, наверное, совсем скоро появится.
2: Ну да, представьте картину, вы приехали на пикник, вокруг красота, птички поют, в руках сочный бургер, но вот незадача, покрывало сырое. Сладко такого склада одного столика у вас нет, а держать тарелку на коленях – это, конечно, не всегда удобно. Лотерея с риском испачкать любимые джинсы или брюки. Итальянские дизайнеры из студии Акалукада, или как я даже не Акалауда, как это прочитать правильно, я понятия не имею, это этот бренд.
3: Акикалда, да.
2: Акикалуда. Ну, пусть будет так. Посмотрели на эти мучения и сказали, хватит терпеть, и они создали пикник-панст, штаны-скатерть. А что, почему бы и нет? Есть штаны,
3: да,
2: будет скатерть.
3: Есть штаны, и, оказывается, их можно именно так и использовать. Вот да. Такая есть фишечка. Хотя внешне это обычно довольно широкие такие брюки, в таком неком стиле оригами. Но вся магия начинается тогда, когда вы хотите сесть на траву и делать это по-турецки. То есть между ваших штанин натягивается специальная плотная ткань.
2: О,
3: вот
2: прикольно.
3: Буквально секунда, да, вы устроились удобненько. А вот и перед вами, благодаря вашим этим штанам, образуется идеально ровный такой полноценный столик для еды.
2: О, прикольно. На него можно спокойно поставить стакан, там даже есть специальный кармашек под стаканник, скажем так, и разложить вот эти бутерброды и все остальное. Главное в таких штанах случайно не чихнуть во время еды, иначе ваш стол легким движением бедер превратится в катапульту. И все это, конечно, может полететь кого-то другого. Пошел это главный минус, а нет еще, кстати, главный минус этого все-таки вы будете... выглядеть
3: то, как
2: в этих
3: вы будете,
2: штанах.
3: Да, выглядеть.
2: Да, как такой некий султан, наверное, скорее всего, турецкий султан.
3: Хотя ты знаешь, да, в этом году были в моде вот эти вот турецкие штанишки, султанки их называют, да. Но я вот тоже подумала, то, как выглядят те самые штаны, которые прям вот штаны для пикника, это все-таки не то же самое. И вот здесь нужно быть прям очень таким, знаешь, рисковым человеком, чтобы куда-то вот кроме пикника надеть их и думать, ну а вдруг пригодится. И не обращать при этом, ты знаешь, абсолютно внимание на то, как на тебя при этом будут смотреть.
2: Да,
3: люди.
2: Это представь, какое огромное количество ткани у вас получается просто вот так вот свободно будет болтаться, элементарно.
3: Между штанинами.
2: Ты, наверное, посмотрел фотографии, да?
3: Я посмотрела, конечно, да. Знаешь, получается некий такой импровизированный веер потом.
2: Да, прикольно. Или парус.
3: Да, или парус, такого еще плотного достаточно материала.
2: Знаешь, вообще очень удобно будет. Представь, вот вы сели в лодку и потеряли весла, да, к примеру говоря, не переживайте. Человек просто встает в этих штанах, ставит ноги пошире, да, и все, и лодка
3: штаны,
2: понеслась, друзья.
3: Для пикника и не только.
2: И парус, да, прикольно. Пока это лишь, конечно, концепт. Дизайнеры создали всего несколько демонстрационных экземпляров для выставок и портфолио. Но, как знать, может быть, уже вот в следующем году, в летом, мы сможем увидеть друзей, которые позвали вас на пикник, но не взяли с собой столика, зато надели специальные штаны. И согласитесь, идея сделать себя предметом мебели как раз то, что нам не хватало для полного комфорта на природе. Ну, кому хватало, кому нет. Хотя, мне кажется, просто обычная скатерть,
3: покрывало, скатерть, плед, да, все что угодно может, конечно, решить эту проблему.
2: Да, 100%.
3: А главное просто заранее подготовиться, то есть вы же не забываете взять с собой еду, какие-то напитки, то же самое. Если человек собирается конкретно пикник, мне кажется, здесь, в принципе, ничего сложного нет.
2: Но, смотри, они, мне кажется, могут и дальше пойти. Во-первых, самое важное, наверное, на пикнике, вот в особенности, если ты куда-то далеко уехал за город, это, наверное, даже не скатерть, не покрывало, а палатка. Надо, во-первых, придумать штаны, палатку. Почему? Вот дальше можно идти.
3: Ты думаешь, что так,
2: штаны,
3: да?
2: Плащ.
3: Штаны,
2: от дождя.
3: Вот здесь, мне кажется, уже даже есть какие-то, знаешь, наработочки. Может быть, это не штаны, но
2: когда
3: что-то есть.
2: Легким движением руки.
3: Брюки превращаются. Но здесь вот не факт, что, конечно, превратятся, да, именно в палатку или во что-то еще. Хотя вот если уже говорить про пикник, ты знаешь, вот и концепция, и уже есть даже вот эти вот, пусть в ограниченном количестве, но есть несколько, да, видов.
2: Но смотри, потом можно еще дальше пойти. Можно придумать же штаны-лодка для рыбаков. Очень удобно. Вот ты сидишь так на берегу, что-то не клюет, надо вот заплыть, мне кажется, на середину реки. И у тебя штаны-лодка, надувай и плыви в штанах.
3: Ну, вот, да, ты знаешь, мне вообще кажется, что все вот эти идеи, они вообще давным-давно вот как-то вот должны были уже начать работать, потому что, ну, ты знаешь, я не знаю, как штаны-лодка или там плащ, но вот штаны-тряпка у каждого, по-моему, были. Согласись, вот когда какие-то старые действительно не нужны, и вот раз, и все. То есть там и майка-тряпка, и штаны-тряпка. Это все было еще давным-давно.
2: Нет,
3: и практически в каждой семье.
2: Это было, но это понятное дело.
3: Сейчас просто решили пофантазировать и что-то такое, знаешь, более продвинутое показать.
2: А, ну, прикольно, прикольно. Молодцы. Пусть разрабатывают. Главное, чтобы это еще и стильно выглядело. Так, конечно, можно, мне кажется, в штаны встроить абсолютно все, что угодно, душе будет. Но надо, я думаю, как-то подумать еще и про дизайн. Ну ладно, друзья, давайте мы сделаем остановку в виде коммерческой паузы и вернемся в следующем часе.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
4: Решать задачи со звездочкой? Сложно. Проверить здоровье? Легко. Гемотест действует суперцена на важные анализы для тех, кто возвращается к учебе.
5: Помоги босси сомуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и таро от бахш. Там удар KFC фарму и ждет.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Бесплатная доставка от «Кенгуру» легко! Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
9: Рахами, телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Хам сафари субх. Шарики кору тиджорат. Хам рахишом. Дархамаджо. «Азия Плюс».
10: تو را یاد کردم کمی کمک بدل جا کردم

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenia, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده از کف مده ناموس را
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: رادیو آسیا پلس برای شنیدن آسیا پلس

0: Пакистан 12.
1: Дар борай Фарух шунидед? Бонкаш бавай 1 миллион дод.
2: Машун данки ва ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Власти Непала объявили 7 сентября днем траура в память о погибших в наводнении. США поручили проверить смерти военнослужащих после прививок от ковид. Таджикистанцев приглашают на работу в Турцию. Далее подробности этих и других событий. В Соединенных Штатах начали расследование о смерти военнослужащих. В частности, будут проверять, могла ли обязательная вакцинация от ковид быть связана со смертью более 2500 солдат, пишет об этом политика. По словам военного врача Терезы Лонг, она сотрудничает с министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим и главой Пентагона Питом Хэксетом. Она также заявила, что лично знает о 28 смертельных случаях, которые, по ее оценке, могли быть связаны с прививками. Отмечается, что в 2021 году экс-президент Джо Байден сделал вакцинацию обязательной для личного состава. За отказ прививаться военным грозило увольнение. А нынешний президент США Дональд Трамп обещал восстановить уволенных на службе. Им также возвращено будет их прежнее звание, а также обещано выплатить заработную плату и предоставить льготы. Агентство по трудоустройству за рубежом при Министерстве труда объявило набор граждан на работу в Турцию. Как сообщается, регистрация кандидатов уже началась. В частности, требуются разнорабочие, сварщики, электрики, арматурщики, специалисты по техническому ремонту, а также водители погрузчиков и форклифтов и мастера по ремонту тяжелой и строительной техники. Зарплата по данным агентства зависит от специальности и должности и составляет от 700 до 1250 долларов. Работодатель также предоставляет жилье и питание. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 45 лет, знание английского или русского языка на уровне рабочего общения, наличие загранпаспорта, отсутствие судимости. Для регистрации желающим необходимо обратиться за загранпаспортом в центральный офис агентства в Душанбе по адресу Лахути 80, ориентир Пивзавод, либо же обратиться в его региональное представительство агентства. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие дни намерены приехать в Москву и в Киев, где обсудят вопросы по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС. Между тем, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва и Киев должны в первую очередь договариваться друг с другом, а третьи страны могут лишь помочь им в урегулировании конфликта. По его словам, речь идет не только о Соединенных Штатах, но и о Киеве. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ну что, дорогие друзья, я понимаю, я прекрасно понимаю, что сейчас вечерние планы, мне кажется, даже и то идут вперед с рабочими планами. И мне кажется, это совершенно две разные дороги. Рабочие планы и планы на выходные и на вечер пятницы. Ну, друзья, давайте мы еще немножко потерпим. Еще немного проведем время на работе под хорошую музыку и полезную информацию вместе с радиостанцией «Азия Плюс» и шоу «Второе дыхание». Здесь для этого Андрей Соколов и Лола Абназарова. Всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем и делимся своей частичкой, знаете, вот частичкой позитива, радости, сердца. Все отдаю вам. Ну, а вы, главное, добавьте звук своему любимому радиоприемнику.
1: Именно так, друзья, это второй час. Присоединяйтесь, вливайтесь, добавляйте звука. Ну, если не успели открыть второе дыхание за первый предыдущий час, то самое время это сделать. Можно же прямо сейчас. Поэтому не теряйте времени даром, делайте это, потому что рабочий задание

0: Задачу никто не отменял, несмотря на то, что сегодня такой особенный вайб. Сегодня пятница, и это замечательно, и это радует меня с самого утра. Ну что, потрясающего настроения вам желаем еще раз всем-всем-всем-всем. Хороших новостей сегодня и, может быть, даже приятных пятничных сюрпризов. Ну а чтобы денек стал более ярким, давайте говорить про праздники.
1: Давайте говорить. Сегодня уже 4 сентября 2026 года, пятница.
0: Мы наконец перевернули.
1: Да, мы сумели. Мы сумели. Мы перевернули календарь. И сегодня день рождения игры «Что, где, когда». Вообще, на самом деле, конечно, это замечательно, что это и игра до сих пор продолжается. По-моему, на российском ТВ до сих пор выходит программа. Да, выходит, правда. Но мне кажется, это уже как-то немножко даже переросло, чем ТВ-формат. И мы даже когда-то играли в эту игру еще в школе. Что, где, когда. Вопросы задавали, отвечали, целые викторины устраивали. Ну и клуб по интересам, мне кажется, такой до сих пор тоже существует. Я даже помню одно время, когда в Душанбе тоже устраивались такие небольшие турниры по «Что, где, когда». Так что вот такая вот интересная игра, которая объединяет народы, страны, города, людей. Ну, прикольно.
0: Согласна. Тем более, смотри, 51 год уже. То есть впервые это самое уникальное телешоу, это любимая программа. Она вышла еще 4 сентября 1975 года. Вот тогда-то вот многие удобненько расположились у своих экранов и решили посмотреть, что из этого выйдет, что получится.
1: Согласен.
0: И вот что получилось.
1: Ты знаешь, что мне нравится? Как обращаются вот эти знатоки к ведущему. Да, господин ведущий.
0: Ведущий,
1: вот
0: да.
1: Почему к нам так не обращаются, да, господа ведущие?
0: Ты хочешь, да, совсем ненадолго, мы тоже будем к тебе обращаться, господин. Не думаю, что, правда,
1: ведущий.
0: Ты к этому привыкнешь, да, но тем не менее.
1: Да, мне всегда это очень нравилось, когда так ведущих называли. Очень интересная игра, я всегда, когда было время, следил, смотрел, да, мне это очень нравилось.
0: А у нас, знаешь, был друг семьи, который вот, кстати, тоже прям делился каким-то фрагментами, какие-то интересные вопросы запоминал, потом еще это любил обсуждать, то есть, да, с друзьями, приходя,
1: знаешь,
0: в гости.
1: Есть такие.
0: И он даже знал всех самых лучших вот этих вот, знаешь, игроков.
1: У кого была хрустальная сова, да?
0: Да, ты представляешь, лучших участников, там всякие какие-то победоносные игры, ну, в общем, все, что происходило.
1: Ты знаешь, вот специально есть такая прослойка людей, которые смотрят эти программы, и потом, когда они собираются в компании, начинают, знаешь, хвастаться. А вот вы знаете вот это, да?
0: Да, настоящие знатоки.
1: И задают эти вот вопросы, и что, где, когда. Да, есть такая прослойка людей, друзья. Это чистая правда. И еще сегодня день овощей. Наверное, этот день напоминает нам, что в нашем рационе помимо фастфуда должны быть еще и овощи.
0: Ой, как должны.
1: Должны, ой. Да. Это источник клетчатки. А клетчатка — это, конечно же, пища для микроорганизмов, которые находятся в нашем организме. И, в принципе, это такая хорошая пища для нашего кишечника. Так что, да, друзья, обязательно клетчатка присутствовать должна. Конечно, да, и рука тянется к бургеру, но рядышком, если есть какое-нибудь вкусное яблочко, не знаю, какой-нибудь там болгарский тот же самый перец, я не знаю, обязательно сделайте овощной салатик. Или покупайте фастфуд с салатом. Кажется, мне тоже будет неплохое сочетание. Ну, хотя бы какой-то объем клетчатки у вас появится.
0: Когда, знаешь, говорят, или мы, в принципе, говорим про полезные овощи, я всегда вспоминаю реакцию своего сына, когда он был вот маленьким. А я тоже пыталась сынишке как-то, знаешь, вот любовь к овощам привить, там, не знаю,
1: это
0: фруктам. Сложное. Но это прям очень сложно оказалось, потому что он все время мне говорил: мам, ну почему все вот эти полезные продукты, они такие невкусные? Я говорю: ну почему невкусные? Вкусные. Смотри, давай, морковочка, давай, здесь свекла, здесь там еще что-то. Нет, ну не хочу я это. И действительно, ты знаешь, понимаешь, что, возможно, для вот детей, для деток, для подрастающего поколения бывает очень трудно себя приучить, когда вокруг сейчас так много всего неполезного, но очень вкусного.
1: Но ты знаешь, что самое интересное? Они добрались до интернета, и вот эти вот дети, вот это вот подрастающее поколение. И однажды, когда я, допустим, сыну говорю: слушай, ну вот есть огурец, хотя бы его съешь. Папа говорит: а ты знаешь, что огурец на 99% состоит из воды и всего 1.5% клетчатки? Я говорю: что? Я отключу тебе Wi-Fi. Иди ешь. В общем, понимаешь, да. То есть, и когда я ему говорю: иди съешь огурец там или помидор, мне говорит: знаешь, вот папа, вот в этом клетчатки практически нет. Даже, говорит, в картошке фри его больше. больше. Так что вот ты знаешь,
0: вот
1: да.
0: Вот они, да, прогрессивные детки,
1: прогрессивные,
0: друзья.
1: Но тем не менее,
0: помните и напоминайте себе, также близким, что до 800 граммов овощей нам нужно
1: ежедневно. Ничего себе,
0: ежедневно.
1: Я что, корова?
0: Вот.
1: Так много?
0: Это прям, Вола. Да, необходимо, оказывается. В день вы должны не менее 400, это я точно знаю. И вот около 800 должны все-таки как-то
1: это,
0: себя
1: знаешь,
0: вместить.
1: Тогда придется мне прямо здесь вот этот пучок зелени прям уметать у микрофона, чтобы набраться клетчатки, Лола.
0: У микрофона не надо, но в перерывах можно.
1: Ну я, конечно, само собой в перерывах, а то будет, знаешь, такой жвачный господин ведущий. Ладно, хорошо, шутка шутками. День хомяка еще сегодня отмечается, или хомячка, как вам удобно, не знаю. Кстати, совсем недавно мне сын говорит, нам, папа, надо везти еще хомяка. Спасибо, сынок, зоопарка нам не нужно дома, потому что у меня есть кошка и собака, и хомяк. Но пока нету. Но, тем не менее, вот это замечательное пушистое создание тоже отмечает сегодня свой определенный
0: да,
1: праздник.
0: Да, ты знаешь, вот очень забавные это грызуны, и мне тоже казалось, что совсем никаких хлопот, наверное, с ними не возникнет, когда я вот потом, правда, в реале увидела, как это происходит, ухаживание за этими маленькими пушистиками. Нет, я поменяла свое мнение, поэтому да, мне нравится, что можно где-то там, знаешь, вот полюбоваться на них издали. Ну и да, нужно, наверное, просто знать о том, что есть такой праздник, и он, конечно же, наверняка посвящен тому, чтобы мы знали о том, как правильно, конечно же, относиться к хомячкам, возможно, как ухаживать в домашних условиях. Ну и да, вот как раз-таки по защите и содержанию этих самых забавных грызунов.
1: Ну а еще сегодня отмечается один из самых, наверное, древних видов спорта. Друзья, когда-то это было не совсем вид спорта, это было настоящее оружие, но сейчас это вид спорта. Международный день стрельбы из лука сегодня. Вот так вот, дорогие друзья. 95 лет, оказывается, отмечается этому замечательному празднику.
0: Да, и знаешь, мне казалось раньше, что, наверное, совсем маленький процент людей вот умеет стрелять из лука. Потом я...
1: Я могу пулять как-то... луком, а стрелять не умею.
0: Просто могу кидать луком.
1: Да, кидать луком, да. Вот если это вид спорта, то да, я спортсмен.
0: Нет, ты знаешь, оказывается, потом уже, ну это правда, когда я была, будучи совсем маленькой, потом уже я поняла, что оказывается-то и нет. Люди действительно заинтересованы, есть кружки различные, люди берут уроки, потом проводятся соревнования. И вот моя старшая сестра, кстати, умеет стрелять из лука, представляешь?
1: Ну ничего себе, я опасаюсь эту женщину. Она может стрелять из любого вида. Лука.
0: Лука,
1: и моркови. Так, да, опасная женщина, однако. Хорошо, что предупредила. Спасибо тебе большое. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие сегодня есть праздники. А еще Рахматулло нам написал. Вот так вот. У меня 4 детей. 2 родились в этот день. Разницей в 10 лет. Желаю им долгих лет жизни и исполнения всех желаний. Вот такое двойное дабл день рождения.
0: Да, что же вы так скромненько? Так и нужно было. Ура! Сегодня замечательный день. Конечно же, с разницей в 10 лет, но целых 2 именинника в доме. Это потрясающее событие. Рахматулло, искренне поздравляем вас, во-первых, вашу семью с именинниками, ну и, конечно, ваших замечательных деток. Побольше им здоровья, радости, успехов и, конечно, исполнения самых заветных желаний.
1: Абсолютно верно. Я присоединяюсь к словам Лолы. Вот такой дабл день рождения. Это очень прикольно, очень круто. Мне кажется, когда на тортике в 2 раза больше свечек, чем нужно, ну, прикольно. В общем, с днем рождения от всей медиагруппы Азия Плюс поздравляем всю вашу большую семью. Ну что ж, дорогие друзья, Рахматулло, кстати, говорит спасибо. Да, и вам спасибо огромное, что поделились такой вот замечательной радостью с нами. Нам лично тоже как-то даже стало светлее на душе. Спасибо огромное. Друзья, ну что, мы идем вперед. Далее курс валют, реклама. Скоро будем.
2: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
3: معلومات رو در مورد قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومون جمهوری تاجیکستان بانک ملی مقرر میکند. امروز یک فونت انگلیسی 12.47 دیرم، یک یورو 10.73 دیرم، یک دلار آمریکایی 9.24 دیرم، یک دلار کانادا 6.69 دیرم، یک فرانک شویسری 11.42 دیرم، یک دینار کویت 3.12 دیرم و یک روبل روسی 10.16 دیرم ارزش دارد. شاعر دانشمند آلمانی یوهان گوته گفته بود است که بسیاری ها درباره پول تا وقتی تمام شدنش فکر نمی کنند. دیگران همین گونه با وقت مناسبت دارند. چی مهمتر است بندشه شما؟ وقت و یا پول؟ شما چی را کم دارید؟ کمی چی بیشتر احساس می شود و نگران کننده است؟
2: قربی از اور در آسیا پلیس.
3: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
4: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Помоги босси сумуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и таро от бахш. Там удар KFC фарму и ждет. Силу панч соли и втихор. Вахдат васозандаги. Бай втихор и силу панч мин солгарди и стекло лиати давлати и джумури и Таджикистан. Гала концерти бузурги хайяви. Йослом сентябрь соли до азору бисту шаш соати носта. Варзи жгохи мили. Дарьяк сахна. Ситорого и Маруфи эстрада. Фару Хасанов. Ариана Саид. Шабнами Сурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Нехмони Асосей Шом. Ани Лорак. تمام مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم. یک جو نکی می‌کنیم.
6: اوه چه خوب که بهار اومد. گل آفتاب. آبش باز آلرژی.
7: اوروم عزیزم. ایلوجش Аллервик. Рагойоби зуд ва бехав аз аллергия.
6: Зуд? Яны?
7: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
6: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
7: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
6: Ман бе ту чикор мекардам, а?
7: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
3: Рахами телефон идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Харрус. Я кадам бапеш. Азия Плюс. Ваш заказ. Эфир под соусом.
9: Подаем горячим и всегда к обеду.
0: Ну что, в нашем эфире под соусом мы не всегда подаем горячее и рассказываем, бывает, о каких-то интересных событиях, которые происходят и связаны, конечно, с едой вообще в целом. И сегодня тоже вот такое вот событие хотим вам рассказать, друзья, потому что действительно из такого некоего неприятного, ну или не особо, да, приятного, получилось все-таки что-то
1: приятное
0: хорошее.
1: Получилось все-таки, да?
0: Да, смотри, грузовик компании Yaks Produce направлялся на фестиваль в Луизиане, США,
1: хорошо.
0: И вез туда арбузы и дыни. То есть прям по полной нагружен был. Но из-за вот дорожного покрытия водитель потерял управление и врезался в другое транспортное средство. К несчастью, вот ДДП все-таки произошло, но, к счастью, никто не пострадал. Ну, кроме конечно
1: арбузов.
0: Же, арбузов, да, тех самых. И дынь. К большому сожалению, вот с ними не все хорошо.
1: Ну да, вот тут десятки килограммов плодов были испорчены. Лэнсли Грин, специалист по реабилитации диких животных, случайно оказался неподалеку от места аварии. И она попросила отдать арбузы ее приюту. Да, там живут еноты, скунсы, бобры, опоссумы, козы и лошади. Ого! Всего 42 обитателя. Чрезвычайно обрадовались вкусному пожертвованию.
0: То
1: представляю.
0: Это все-таки, да, произошло.
1: У них целый пир оказался.
0: Ты представляешь, да, да, все это собрали и действительно передали этому самому приюту. Что же, до компании Yaks Produce, то они не только с удовольствием угостили животных, но потом, когда увидели, что это так так здорово, что действительно огромное количество животных полакомились этими самыми арбузами, они пообещали, что впредь будут жертвовать приюту все те плоды, которые не будут подлежать продаже. Вот, удивительно, что вот такое вот ДТП, знаешь, сумело прям осчастливить десятки зверушек.
1: Очень поэтому, прикольно.
0: Да, поэтому вот думаю, нужно поделиться этим событием.
1: Мне кажется,
0: идея классная.
1: И людей могло бы порадовать вот такое вот арбузно-дыняное смузи, которое оказалось на асфальте.
0: Да. Ну, я не могу себе этого представить, честно говоря, как кто-то из людей там что-то, знаешь, собирает и радуется при этом. Но вот что касается животных, я всегда, ты знаешь, это подчеркиваю, тут прям молодцы, прям отличное решение нашли. Не просто выбросили, ты знаешь, не просто там собрали, соскребли куда-то и все, и забыли. Это же действительно можно сделать вот именно вот так вот, чтобы не просто собрать, не просто выкинуть, еще и поделиться с животными, которые, кстати говоря, мне кажется, не один день даже могут лакомиться теперь вот всем этим.
1: А, жалко, меня там не было, а. Все-таки представь, какой там аромат стоит.
0: Ты все о своей
1: арбузы, дыни. Кстати, за лето я очень мало ел арбузов и дыни.
0: Я
1: ты
0: тоже,
1: знаешь,
0: кстати,
1: я прям не знаю почему, в чем причина. Может быть, цена виновата, может быть, нет отчасти. Но почему-то как-то очень мало в моей жизни было арбузов в этом году. Я наверняка должен был оказаться там,
0: я
1: рядышком.
0: Здесь с тобой согласна. Где? Я тоже себя поймала на мысли, что очень мало в этом году. Или, возможно, просто вот лето как-то очень быстро пролетело, и мы не смогли действительно по полной
1: насладиться этим. А было бы прикольно, наверное, да? Представь, вот грузовик с арбузами и дынями перевернулся вон там в США, и местные новостные СМИ сообщают. И также были обнаружены двое странных человек, девушка под именем Лола и Андрей, которые
0: непонятным образом оказались
1: там, но счастливые и мега довольные бегали, да, вокруг разбитых арбузов и дынь, радовались тому, что произошло. Хотя это ДТП. Ну ладно, дорогие друзья, ну и такое случается. Все-таки в следующий раз я буду заказывать не КамАЗ с пряниками, а КамАЗ с арбузами и дынями.
0: Вот, у тебя теперь появилась новая мечта. Да. Видишь, как хорошо бывает. Вот так вот раз что-то произошло, и вроде ты не такой приятный, но тем не менее, сколько вот положительного
1: неприятный,
0: можно извлечь.
1: Но приятный. Ну ладно, дорогие друзья, вот молодцы все-таки, что пустили это все на корм вот этим вот зверушкам. Это замечательно, это хорошо. Друзья, ну а мы делаем остановку небольшую, пока мы мечтаем об арбузах и дынях. Кстати, сейчас, по-моему, еще пока такой сезон продолжается. Я думаю, еще вы успеете их наесться вдоволь. Мы переходим на небольшую паузу или даже на анонс полезной информации.
10: Коротко о главном.
11: В Таджикистане запускают единое окно для свободных экономических зон. В республике запланировали довести экспорт сурьмы почти до миллиарда долларов. Власти Непала объявили день траура в память о погибших в наводнении. США проверяют смерти военнослужащих после прививок от ковид. Таджикистанцев приглашают на работу в Турцию. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
12: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
13: Олами дакик.
14: Коммерсбанк Таджикистан, Шарики Инбах, Шумуробоси Упанджумин Солгарди и Стеклоли Давлати Таджикистан Тахният Мегуят. Поян Дабоди Стеклоли Таджикистан.
15: Як.
16: Хамаги як суруд ба тавриғари чашм дошт ба тарихи на танхо Азия Плюс, балки кишвар хам ворид шуд. Дар нахустин джойзеи мусихи суруди сол, соли 2003, суруди гушей бомро дар сахна на танхо сароянда Сироджидин Фозилов ичро кард. Ва у президенти Чумури Таджикистан Эмомали Рахмон низ хам ро шуд. Вадан мустахима на зон сахна элон гардид ки 27 май хамчун рузи джавонони Таджикистан тажлил мешабад. Амин тавр як джойзеи мусихави дар катори паулугои шавқовари дигар бо хамин далели джолибу дидани хотирмон гашт.
14: Коммерсбанк Таджикистан – фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таджикистан – 2200 ё cbt.tj.
17: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Энергия твоего дня.
1: Ты видела этот фильм?
2: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
1: Стоп, не говори дальше.
3: Осторожно, спойлер.
2: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
4: Ох, нравится мне 2026, потому что именно в этом году почему-то очень много таких вот интересных возвращений нас ожидает. То есть те самые старые фильмы, которые мы смотрели когда-то очень давно, решили обрести вторую жизнь, и появляются некие такие интересные продолжения. Но не ожидал, что появится здесь какой-то фильм, но оказывается, и за это тоже взялись. Ну, давай расскажем подробно.
5: Да, друзья, кинокомпания Paramount Pictures представила трейлер фильма «Знакомство с Файкерами», новая глава.
4: Неужели?
5: Та самая, да, комедия, которая многим знакома.
4: С теми же актерами?
5: Конечно. Продолжение знаменитой комедии выйдет в мировом прокате уже в ноябре. Вот
4: класс.
5: Это вообще неожиданно для меня оказалось.
4: Абсолютно.
5: Но, тем не менее, это так.
4: Уже четвертая часть культовой комедии франшизы, в оригинале, конечно, называется «Fucker in Love», выходит спустя 16 лет после предыдущего фильма. На этот раз в центре истории оказывается повзрослевший сын Герга и Пэм Генри Факер. Его играет, кстати говоря, Скайлер
5: Джизолда.
4: Да. Он, кстати, он решает жениться на волевой сильной девушке Оливии. По иронии судьбы, Оливия является бывшим переговорщиком ФБР по освобождению заложников. Поэтому строгий дедушка Джек Бернс, которого играет Роберт Де Ниро, мгновенно проникается к ней уважением и принимает в круг доверия. А вот сам Грег впервые оказывается на месте тестя. Он дико, конечно же, подозревает невестку, из-за чего в семье разгорается настоящий хаос.
5: Да, теперь уже не Бену Стиллеру придется, да, доказывать, что он
4: Серьезно?
5: Достоин быть в этой семье. Теперь уже он сам на месте того самого подозрительного
4: папаши,
5: который будет действительно проверять, мне кажется, всячески там своего зятя. Ну и посмотрим, что же из этого получится. А вот роль той самой волевой невесты исполнила поп-звезда и актриса Ариана Гранде, которая уже проявила себя в фильме «Злая сказка о ведьме Запада». Также к касту присоединились Бинни Фельдштейн. Она сыграла повзрослевшую дочь как раз Грега и Пэм. Помимо Де Ниро и Стиллера к своим культовым ролям вернулись прежние актеры. Оуэн Уилсон тоже будет там. Это Кевин Роули. Блай Даннер, Дина Бернс. И Терри Поло, это Пэм Факер.
4: Ну, класс, класс. Режиссером сценариста выступит Джордж Гамбург, который ранее работал над сценарием всех трех предыдущих частей. Ну, круто. По-моему, тут вообще все вернулись. Кстати, в прокат США картины выходят чуть раньше, 25 ноября, хотя, мне кажется, она у нас выходит еще даже раньше. Международный релиз Paramount Pictures назначен на 26 ноября этого года. Класс! Вот это неожиданно. Вот это поворот.
5: Как-то быстренько, да? И не было даже какого-то ажиотажа.
4: Вообще не было абсолютно.
5: Вроде и не ожидали, а тут раз.
4: Такое ощущение, что они все в тряпочку молчали, просто скрывали от нас такое. И вот тебе на.
5: Это тоже такой, знаешь, тихий пиар. Вот так вот можно его назвать. Потом вот, видимо, раз, и сразу же буквально за несколько дней начнется ажиотаж. Мне кажется, огромное количество поклонников этого самого фильма все-таки соберутся сходить в кино.
4: Это круто.
5: Ну, или же будут ждать, конечно же, возможности посмотреть уже дома где-то, со всей семьей. Но, в общем-то, фильм действительно, согласись, очень веселый. Там огромное 100%. Количество искрометного юмора. Актеры тоже классные, друзья. Поэтому будем ждать.
4: Абсолютно верно, друзья. Мне очень вообще понравился этот дуэт Бена Стиллера и Роберта Де Ниро, как они вдвоем сыграли. Вообще, это просто какая-то фантастика настоящая. Но мне, знаешь, больше всего понравились актеры, которые играли родителей. И вот именно Бена Стиллера в том фильме, кстати. Это прям что-то было, что-то нечто. Более прикольный. По-моему, Энтони Хопкинс, по-моему, сыграл. И кто же еще? Барбара Стрейзен. О.
5: Барбара Стрейзен, точно, да. Да, это была его мама.
4: Да.
5: А вот по поводу папы не помню, честно говоря, актера. Но, тем не менее, да, все актеры, в принципе, весь состав актерский очень классный.
4: Очень классная картина, друзья. Будем смотреть, будем наслаждаться. Круто. Вообще, Роберт Де Ниро, сколько ему лет уже, а до сих пор все равно играет. Тут какая-то фантастика настоящая. Мне кажется, он просто не стареющий актер абсолютно. Хотя ему уже за 80. Молодец. Очень активно работает в этом году. Друзья, ну а мы делаем остановку в виде рекламы. Само собой возвращаемся. Это будет уже третий час.
6: Реклама Дар Азия Плюс.
7: Помоги боссисомуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и таро от бахш. Там Годар KFC фармоиш диет.
8: Ман вада кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни Джим Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни Джим Мак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои борида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. Джим Мак дар саргаҳи шодиҳо.
9: Ты живёшь в активном ритме. Ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
10: Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: Иксель ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Иксель ро харида, рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Иксель Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксель Energy ро интизор. Зорбош, як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Онро аз даст наде.
12: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябр соли 2026 амал мекунад. Рақам барои тамос 66 11. Эмин сармоя. Дигар мушкили нест.

0: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Рахами телефонные дорогие реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: Батаб амхич мазмун бехзи лаббастан нами оят. Хамуши маъни дорад ки дар гуфтан нами оят.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки и Мон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳим.

0: со Абдар Тожикистон Сейнзда.
1: Дар борай Фарух шунидет? Бонкаш бава як миллион дод.
2: Маш фундан ки вай ба Дубай ба ва паймой бонк парвоз ка.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан планирует экспортировать свыше 15 тысяч тонн сурьмы. Правительство утвердило новый порядок работы представителей госорганов в свободных экономических зонах. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан планирует в 2027 году экспортировать свыше 15 тысяч тонн сурьмы на сумму свыше 737,5 миллионов долларов. А к 2029 году стоимость поставок хотят довести до 950 миллионов долларов. Такие показатели заложены в официальном прогнозе основных макроэкономических показателей страны на 2027-2029 годы. Одновременно в стране вводятся новые мощности по производству сурьмы и делается ставка на более глубокую переработку металла. По итогам 2025 года Таджикистан экспортировал сурьму и изделия из нее почти на 450 миллионов долларов, почти в два раза больше, чем годом ранее. Тем временем в стране заявляют о необходимости перехода от экспорта сурьмы к выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью. По данным геологической службы США, в 2024 году Таджикистан занял второе место в мире по производству сурьмы, обеспечивая около 18% мирового объема. Сурьма используется в производстве аккумуляторов, огнестойких материалов, сплавов, электроники и других отраслей. Месторождение сурьмы находится преимущественно на территории Согда. Правительство Непала объявило 7 сентября национальным днем траура в память о погибших в результате наводнения. Правительство также приняло решение выплатить надбавки за риск и компенсировать расходы на питание сотрудникам службы безопасности и государственным служащим, участвующим в поисково-спасательных операциях. Пострадавшие получат бесплатное лечение, а семьи сотрудников, погибших во время операций, получат денежные выплаты. Как сообщается, число жертв наводнения превысило 1250 человек, пропавшими без вести до сих пор числятся свыше 4000 человек. Правительство страны утвердило новый порядок работы представителей госорганов в свободных экономических зонах по принципу единого окна для сокращения бюрократических процедур, автоматизации процессов и повышения прозрачности работы этих зон. Документ предусматривает создание портала СЭС, который должен объединить электронные услуги госорганов и упростить взаимодействие бизнеса с государством. Госорганы, которые предоставляют или планируют предоставлять услуги, должны зарегистрироваться в системе и подключить свои сервисы. Для работы портала будет определен оператор, который будет отвечать за техническое сопровождение, безопасность системы, поддержку пользователей и обновление функционала. Оператор также должен обеспечивать защиту персональных данных, мониторинг системы и взаимодействие с подключенными госорганами. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Нигора Мукими и региональный советник Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Виктор Элиас обсудили вопросы, связанные с созданием и деятельностью Института омбудсмена в Таджикистане, укрепление правовых основ защиты прав и свобод человека и гражданина, а также перспективы развития сотрудничества в этом направлении. Отмечено, что аккредитационным подкомитетом Международного координационного комитета национальных учреждений по правам человека Институту омбудсмена страны был присвоен статус «Би». Это означает, что организация частично соответствует аккредитационным принципам. Между тем, республика стала одним из первых государств Центральной Азии, чей Национальный институт по защите прав человека получил такой статус. Вместе с тем, аккредитационный подкомитет представил ряд рекомендаций для получения республикой статуса А в будущем. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

Новый рывок или прорыв, друзья, в пятницу все-таки как-то делать легче. Ну или мне, по крайней мере, так кажется. Я не знаю, как у вас, но у меня какое-то пятничное настроение. Оно всегда придает каких-то сил, энергии. И действительно, прям с самого утра ты чувствуешь, ты в предвкушении, ты настраиваешься. Поэтому, друзья, мы вас призываем, присоединяйтесь. У нас есть еще почти целый час, чтобы провести время, которое пролетит, ну, буквально вот так вот на раз. Мы в этом уже убедились. Поэтому давайте, делайте звук громче, друзья. Друзья, шире улыбайтесь, настраивайтесь, все это необходимо. Еще половина рабочего дня. Нужно, чтобы этот день прошел легко, красиво, максимально быстро. Это, кстати, тоже важно. Ну и все, вот практически шагнем в выходные. Пусть не продолжительный, но долгожданный все-таки отдых для многих. И я уверена, вот именно тогда, когда ты уже вот-вот буквально рукой осталось вот протянуть, почувствовать, ты уже в выходных днях всеми мыслями.

0: мыслями, своими делами, настроем, то да, вот уже и настроение совсем другое, согласитесь. Поэтому все, мы готовы, мы открываем второе дыхание, еще почти целый час, ну а вы присоединяйтесь.
1: Да, давайте шагать, шагать, добавлять газа и ехать только исключительно вперед или двигаться вперед. Заканчиваем пятницу, ну а, конечно, с улыбкой, естественно, на лице. Естественно, дорогие друзья, с хорошим настроем нужно сегодня закончить все свои дела и начинания. Ну а мы вместе с вами сопровождаем в течение этого часа и создаем ту важную атмосферу. Друзья, прямо по курсу курс валют, естественно, узнаем мир финансов, что там произошло за последнее время. И совсем скоро вернемся к вам.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Маълумотро дар мавриди қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонаи ҷумҳурии Тоҷикистон Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 47 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 73 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 доллари канада 6 сомонӣ ва 69 дирам, 1 франки швейцария 11 сомонӣ ва 42 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ ва 12 дирам ва 1 рубли русӣ 10.6 дирам арзиш дорад. شاعر و دانشمند آلمانی یوهان گیوته گفته بود است که بسیاری ها درباره پول تا وقتی تمام شدنش فکر نمی کنند. دیگران همین گونه با وقت مناسبت دارند. چی مهم تر است بندشه شما؟ وقت و یا پول؟ شما چی را کم دارید؟ کمی چی بیشتر احساس می شود و نگران کننده است؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس
4: ببین بیشونو و بیرخص
5: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا.
1: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
2: Но это не точно.
3: Про один эффект я, честно говоря, слышал. Это, конечно, страх упущенных возможностей или упущенной выгоды. Ясное дело, дорогие друзья. Но вот что, есть еще один другой? Не догадывался даже об этом. Ну, давайте более подробно расскажем.
4: Да, сегодня поговорим про психологические реакции. И сокращенно это FOMO от Fear of Missing Out, страх упущенной выгоды, и JOMO от Joy of Missing Out. Это радость от упущенной выгоды. Вот бывало ли у вас такое, что, например, вы в субботу там, или в воскресенье вечерочком где-то на диване уютненько расположились, листаете соцсети, а там, ну, как будто бы сговорились все ваши друзья, кто-то на безумной вечеринке, кто-то покоряет Эльбрус, кто-то открывает вообще какой-то бизнес, отдыхает на Мальдивах. В общем, в этот момент просто по сердцу тоскливо разливается то, что вот вся жизнь проходит мимо меня. Там-то у них все так классно, а я что тут вот лежу себе, листаю. Вот если это так происходит, то вот это и есть тот самый эффект FOMO, страх упущенной выгоды.
3: Да, это официальный психологический феномен 21 века. Наш мозг эволюционно боится остаться вне племени. Поэтому социальные сети, это идеальная такая картинка, доводит до нас до вот этого вот момента. Момента чесотки, скажем так, из-за FOMO. Мы соглашаемся на скучные вечеринки, скупаем ненужные курсы и судорожно обновляем ленту каждые 5 минут.
4: Ну, чтобы тоже быть в тренде,
3: конечно,
4: чтобы успеть, чтобы конечно. Там тоже посмотрели. Вообще психологи даже шутят по этому поводу, что вот крайняя стадия FOMO, это когда уже ты не можешь спокойно выбрать даже десертик в ресторане, потому что у соседа в тарелке, и тебе кажется, что там всегда выглядит что-то более красивое, что более успешно. И, в принципе, сосед же рядышком более счастливым кажется, чем вот то, что у тебя. То есть человек действительно уже настолько настроен на то, чтобы сравнивать, не замечает ничего вокруг.
3: Но, к счастью, у этой медали есть обратная светлая сторона, и имя ей JOMO, или радость от упущенной выгоды. JOMO — это роскошь и такая истинный дзен для нашего времени. Это когда вы осознанно выбираете остаться дома, выключаете уведомления, искренне радуетесь тому, что вы не там, где все остальные. На шумные тусовки, на душной нетворкинге, а здесь, наедине с самим собой, и вам хорошо. Книга или сериал — это умение сказать миру: «Эй, притормози, мне, как говорится, и тут хорошо».
4: Ой, ты знаешь, я вот тоже поймала себя на мысли о том, что вот с возрастом, видимо, это приходит. Или, не знаю, может быть, это какая-то черта все-таки, потому что у меня как-то и вне возраста. Для меня всегда лучший отдых — это отдых дома. Ты знаешь, вот действительно где-то уютненько устроиться, отдохнуть. Особенно, если тебя никто не трогает, не дергает, у тебя классная книжка интересная в руках или какой-то любимый сериальчик, фильм какой-то там, новиночка, который ты хочешь посмотреть. В общем, вот для меня действительно это лучший отдых. И я действительно... Бывает так, что вот открываю там соцсети, не знаю, сообщение какое-то пришло посмотреть, а вот попадаются чьи-то истории друзей, знакомых, и там все вроде так красиво, ярко, и там прям действительно кажется вот-вот-вот, и все, остается позавидовать. Но нет, я на самом деле думаю... Как же хорошо, что я в этот момент здесь, у себя, в своем любимом гнездышке. Вот не знаю почему, но у меня вот именно так происходит все чаще и чаще.
3: Да, именно так, друзья. Как все-таки пересесть с иглы FOMO на волну JOMO? Ну, вообще, на самом деле, устройте себе вечером цифровой закат, скажем так. За час до сна переведите телефон в режим авиарежим или просто полетный режим. И мир не рухнет, само собой. Мальдивы не уплывут. А вот и ваша нервная система скажет вам огромное спасибо.
4: И это точно, друзья, да. Потому что исследования показывают, что люди, практикующие JOMO, имеют более низкий уровень гормона стресса, кортизола, крепче спят и, парадокс, чувствуют себя гораздо ближе к своим настоящим родным и друзьям, потому что общаются с ними качественно, а не ради галочки, там, не скинул фоточку, не чем-то похвастался. Это действительно так, помните, лучшая жизнь — это не та, которая в чужом смартфоне, а та, которую вы проживаете, ваша, прямо сейчас.
3: Именно так, дорогие друзья. Так что действительно такой некий цифровой детокс, он тоже не помешает. И в целом, когда вы делаете осознанный выбор смотреть любимый сериал и отключить абсолютно все. То самое Джомо, друзья, это выбор, который вы можете сделать здесь и сейчас, и никто на него не может повлиять. Мне кажется, сейчас это стало роскошью.
4: Удивительно, да, это очень ценно.
3: Удивительно, но это так, потому что только вы сели посмотреть что-то, уведомление, кто-то побеспокоил, и все, и понеслась. И, как говорится, никакого отдыха вы тоже не получите. Так что пользуйтесь и, как говорится, развивайте в себе то самое Джомо. Пусть у вас будет хорошо. Мы идем вперед, друзья. Далее у нас стартует реклама. Мы скоро будем.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
5: Силу панч соли и втихор. Вахдат васозандаги. Бейфтихори Силу панч мин солгарди и стеклолиати давлати и джумури Таджикистан. Гала концерти бузурги хайяви. Йостовни сентябри соли до азору бисту шаш суати носта. Варзиш гохи мили. Дари Аксахна. Ситорохой Маруфи эстрада. Фару Хасанов. Ариана Саид. Шабнами Сурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Мехмони Асосей Шом. Ани Лорак. تمام مبلغی از برگزاری چورابینی جمع آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می گیریم. Як джон не кіме кунем.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте XL Energy. Energy.Asia.
7: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
8: Иксельро туме хариву туфару азму мегири. Иксельро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомай Иксель Энерджи нухта Азия бахкайкир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами навадучор хавсад автодухавт автодухавт равонкон. Бахтадро бисанч. Баяке асе сертификатро бу арзиши хазор сомони бурткон. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурдас. Он ро аз дас наде.
9: Рахами телефони идора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
10: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: В Таджикистане запускают единое окно для свободных экономических зон. В республике запланировали довести экспорт сурьмы почти до миллиарда долларов. Власти Непала объявили день траура в память о погибших в наводнении. США проверяют смерти военнослужащих после прививок от ковид. Таджикистанцев приглашают на работу в Турцию. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Бубин. Бишунов в Абиракс. Азия Плюс. Мамбай Иттелоот в Афарогат.

0: олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таҷикистон.
2: 12,862,161.
3: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجوزی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
1: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
4: Делаем круто и быстро.
5: Минимум усилий, максимум результата.
4: Рабочие фишки.
6: Ну что, друзья, мы к вам вернулись, и у нас рабочие фишки. Сегодня поговорим о тех редких людях, которые по понедельникам не плачут, а бодро шагают в офис. Да, мы поговорим сегодня
7: про тех, видимо,
6: кто искренне любит свою работу. И, кстати, можно ли этому научиться? Вот об этом мы поговорим.
7: Да, ученые доказали, что счастливчики, которые любят свою работу, реже берут больничные, быстрее восстанавливаются. Когда вы увлечены делом, включается так называемое состояние потока. Мозг блокирует выработку гормонов стресса кортизола, и время летит даже на работе незаметно. Прям звучит как сказка.
6: Конечно,
7: ты знаешь, какая-то...
6: но нам это знакомо, давай не будем.
7: Ну,
6: еще исследователи заметили интересный факт. Люди, влюбленные в свою профессию, они реже страдают от прокрастинации. Им просто некогда рассматривать всех этих котиков в интернете. Ведь собственные рабочие графики вызывают даже куда больше интереса, а у кого-то и прям восторг.
7: Ну, давайте не будем путать с трудоголиками. Трудоголизм – это зависимость и побег от реальности, а вот здоровая любовь к профессии помогает держать идеальный баланс. И не забивать на личную жизнь, скажем
6: то
7: так, друзья.
6: Да, всему свое время и на все хватает энергии. Кстати, согласно опросам, такие сотрудники, которые очень любят свое рабочее место, даже спят крепче, потому что ночью их мозг отдыхает, а не прокручивает бесконечные диалоги со злым начальником.
7: Ну и полезный совет, как начать все-таки любить свою работу, если до всеполагающей любви к вашим обязанностям еще далеко, попробуйте хитрый трюк. Дофаминовый аванс. Найдите в своей рутине одну самую приятную задачу и делайте ее первой в половине дня. Ну или хотя бы купите на рабочее место самую красивую кружку, из которой пить кофе будет в 100 раз приятней. Это запустит тоже выработку гормона радости, и вся остальная работа пойдет гораздо легче, друзья. В общем, продуктивного вам дня. Любите, что делаете, и ловите свой поток.
6: Ну, так. Вообще, действительно, ты знаешь, оказывается, вот согласно тем же самым опросам, огромное количество людей не любят свою работу. То есть они просто вынуждены на нее ходить, и каждый день проходит как день сурка, и они ничего позитивного в этом не видят. Лицо частенько недовольное, ну, в общем-то, не до улыбок, понятно, потому что человек занимается не тем, что ему нравится, не то, что он любит, не то, чем хотелось бы. Но на самом деле говорят еще и о том, что даже в самой нелюбимой работе всегда можно найти что-то приятное. Вот самое главное – это заметить. Пусть это будет что-то малюсенькое совсем, и тем не менее оно наверняка есть, потому что все профессии, как мы знаем, важны, все профессии нужны.
7: Да, абсолютно верно. В каждой работе есть хоть что-то любимое, интересное, к которому вы тянетесь, уважаемые друзья. Может быть, даже это не сама работа, может быть, это просто элементарная встреча с коллегами и даже обсуждение последних сплетен. Может быть, и это вам нравится реально, дорогие друзья, и такое может быть. И даже в этом стоит найти какой-то маленький плюсик и обязательно добавить его к своей работе. Да, работа — это, конечно, и с одной стороны, вы знаете, я вот себя поймал на одной мысли очень интересной. Я вот так подумал, а могу ли я работать дома? Да, конечно, могу работать дома. Я могу, в принципе, уйти из офиса и сидеть онлайн. Сейчас, благодаря интернету, все это, в принципе, реально, дорогие друзья. Но Три дня, просидев дома за компьютером, я поймал себе на мысли, что я потихоньку схожу с ума. Потому что мне дико не хватает общения с людьми.
6: Да и давай не будем. Не можешь ты все-таки, по большому счету, совсем уйти с работы и работать из дома.
7: Нет, ну если так посмотреть, имеется в виду, если сейчас, говорю, есть такая возможность у многих, уйти реально в онлайн. Да, но, тем не менее, я поймал себе на мысли, что плюсом является не сколько сама работа даже отчасти, а сколько общения с коллегами. Потому что, общаясь с коллегами, и мотивация появляется отчасти. Радость жизни появляется. Ты узнаешь что-то новое, интересное. То есть вот в этом случае для меня оказалось, что все-таки я должен работать в офисе. Я себе это, знаешь, уже зарубил на носу, думаю, все, в онлайн уходить я не смогу никогда.
6: Я тоже не могу до конца, хотя, ты знаешь, вот и отдыхать нужно, и действительно делать какие-то перерывчики, перезагрузиться, поправить здоровье, все это действительно бывает просто необходимо. И тем не менее, друзья, как бы то ни было, я вот тоже себя ловлю на мысли о том, что а как же наши большие красные микрофоны, наша яркая студия?
7: Это как же просто... рядом бесячий человек, да, Вола?
6: И это бывает, раз уж ты сам начал. Но в любом случае, друзья, всегда вспоминайте о том, как ваш труд помогает. Или, возможно, какую ценность вы приносите людям, окружению, там, в принципе, вообще, компании даже, может быть, в целом. В любом случае, это всегда нужно помнить. Вот абсолютно всегда. Если у вас с утра правильный настрой, я думаю, что какая бы работа ни была, даже если она вам по каким-то причинам не нравится, вы ее не любите, все равно можно создать для себя и настроение, можно и действительно вот прожить в этом самом ощущении, что все хорошо, все в порядке. Главное, нужно все-таки видеть ситуацию вот с каких-то разных ракурсов.
7: Попробуйте полюбить свою работу, да. Попробуйте, по крайней мере, сделайте к этому шаг, и, возможно, вам понравится. Друзья, ну а на сегодня у нас, пожалуй, все. Времени остается совершенно очень, прям буквально мало, дорогие друзья. Желаем просто улетного вечера пятницы, самых хороших выходных. Тут, наверное, принцип касается вашего отдыха, он исключительно индивидуальный. Кому-то и дивана хватит, а кого-то, наоборот, потянет в горы, в поход. Пускай отдых будет максимально комфортным для вас и интересным. Ну и набирайте сил для следующей трудовой рабочей недели. На сегодня все, друзья. Пока-пока.
6: И именно так, друзья, еще раз радостными голосами желаем вам потрясающего продолжения дня, самой легкой пятницы. Пусть оставшееся время пролетит мгновенно. Ну а впереди ждут прекрасные выходные. Встретимся с вами уже в понедельник. На сегодня все. Пока-пока.
7: Все, пока-пока.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
0: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenje, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Азия Плюс.

0: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент встретился с руководителями и активистами Хатлонской области. В ГБАУ обсудили цифровизацию энергетического сектора. Строительство железной дороги Кашгар-Андижан вышло на активную стадию. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Мамлер Ахмон в городе Бухтар сегодня встретился с руководителями и активистами Хатлонской области. На встрече глава государства заявил, что Хатлон сегодня играет ключевую роль в энергетике и сельском хозяйстве страны. Более 70% энергетических мощностей республики расположены на территории этой области. На Хатлон приходится более 53% общего объема сельхозпродукции. А число промышленных предприятий в области выросло с 75 до более 900 единиц. Также президент отметил о вкладе предпринимателей-патриотов в области строительства производственных цехов и предприятий, социальных учреждений, центров обслуживания, дорог, мостов и других важных объектов. Президент прозвал жителей области к дальнейшему благоустройству на благо Родины. Затем президент ввел в эксплуатацию в Бухтаре публичную библиотеку Хатлонской области. В ней хранится более 400 тысяч экземпляров литературы на таджикском, русском и английском языках, а также другие информационные материалы. Из этого количества 100 тысяч экземпляров составляет детская литература. Цифровой фонд библиотеки насчитывает 2 миллиона экземпляров отраслевой и художественной литературы и предоставляет широкие возможности для электронного доступа. ГБАУ обсудили цифровизацию энергетического сектора в рамках рабочей поездки заместителя министра энергетики Парвиза Яхьюзуда в область и его встреч с руководством и сотрудниками компании «Памир Энерджи». В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего внедрения цифровых технологий в энергетике, а также возможности расширения потенциала цифровой экономики в регионе. Было отмечено, что в энергетической отрасли ГБАУ уже используются цифровые решения в управлении, мониторинге, а также в обслуживании потребителей. Строительство железной дороги Кашгар-Андижан через Кыргызстан и Узбекистан вышло на активную стадию. Новая магистраль создаст альтернативный маршрут между Китаем и странами Центральной Азии. На кыргызском участке начались работы на большинстве объектов. Строятся тоннели, мосты и участки железнодорожного полотна. Сейчас основной железнодорожный путь из Китая в регион проходит через Казахстан. Отметим, что протяженность этой линии составляет более 500 километров. Ожидается, что после запуска дорога позволит сократить сроки доставки грузов и расширить торговые связи региона с Поднебесной. Таджикистан ранее заявлял о заинтересованности в подключении к данному проекту. В перспективе новый маршрут может дать стране дополнительный выход к китайскому рынку через Кыргызстан и Узбекистан. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте azia+.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ролер истесол кунанда е муваффакит даро Тереза аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Президент встретился с руководителями и активистами Хатлумской области. Таджикистан намерен добиваться для омбудсмена статуса А. В ГБАУ обсудили цифровизацию энергетического сектора. Строительство железной дороги Кашгар-Андижан вышло в активную стадию. Первая леди Кыргызстана отказалась принять в подарок ковер с драгоценными камнями. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Радио «Азия Плюс».

важно, что завтра. Ты моя награда, все, что мне надо.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Покази Савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Інтернешнл. Ехсосі Хамрахі Гамішагі.
3: Яке робі гунар, мол аз адат біш. Яке босат гунар, дилтанго дарвіш. Нусири Хусрав.
2: Интиколи пул тариқи бонки Имун Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: со Атер Точкистон Понзда.
1: Дар Борай Фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Машун танки ва ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз додан.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Национальный банк Республики и ЮНИСЕФ расширят сотрудничество в сфере финансовой грамотности подростков и молодежи. Концерн Volkswagen лидирует около 50 тысяч рабочих мест и закроет ряд заводов. Первая леди Кыргызстана отказалась принять в подарок ковер с драгоценными камнями. Далее подробности этих и других событий. Заместитель председателя Национального банка страны Далер Мурадализуда и заместитель главы представительства детского фонда ЮНИСЕФ в республике Эри Двидеди обсудили вопросы укрепления сотрудничества в области развития экономических и финансовых навыков подростков и молодежи, в том числе лиц с ограниченными физическими возможностями. Стороны подчеркнули, что повышение уровня финансовых знаний и развитие соответствующих навыков являются одним из ключевых факторов расширения финансовой инклюзивности, а также вовлечения молодежи и женщин в экономическую жизнь страны. Стороны выразили готовность расширять обучение практическим финансовым навыкам, а также определять и реализовывать совместные инициативы в этой сфере, расширить экономический потенциал и создание новых возможностей для подростков и молодежи в стране. Наблюдательный совет немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG поддержал программу реструктуризации. Она подразумевает ликвидацию около 50 тысяч рабочих мест, значительное сокращение автопроизводства и закрытие 4 заводов, пишет об этом Bloomberg. Около половины новых сокращений придется на предприятия в Германии. В целом это примерно 8% от общей численности персонала концерна по состоянию на конец прошлого года. Профсоюзные лидеры, между тем, согласились с тем, что Volkswagen нужно дальше снижать издержки, однако резко выступили против закрытия заводов. Работникам удалось добиться гарантий того, что в ближайшее время ни одна производственная площадка не будет остановлена, а спорные вопросы по конкретным заводам решат в течение нескольких следующих месяцев. В международном аэропорту Душанбе выставлена экспозиция «Дома моды Хуршеда Сатурова». Гостям представлены исторические костюмы, антикварная посуда и чеканка, а также старинные музыкальные инструменты. Этот проект – наша дань уважения великому наследию таджикского народа и подарок всем путешественникам, открывающим для себя Таджикистан, написал дизайнер Хуршед Сатуров. Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова во время посещения этнобазара в Кырчын отказалась принять в подарок ковер с драгоценными камнями весом около 10 килограммов. Торговец по имени Баястан рассказал первой леди, что над изготовлением ковра более 2 лет работали 12 мастеров из Афганистана, Индии и Турции, и что он долго ждал возможности встретиться с первой леди и хотел подарить ей выставленный на продажу ковер. Однако Айгуль Жапарова поблагодарила его, но от подарка все же отказалась. По словам продавца, стоимость ковра составляет 35 тысяч долларов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авалисуатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Бубин. Бишунав ва бирахс.
0: Азия Плюс. Манбай иттилоот ва фарогат.

0: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс. Коротко о главном.
1: Президент встретился с руководителями и активистами Хатлумской области. Таджикистан намерен добиваться для омбудсмена статуса А. В ГБАВу обсудили цифровизацию энергетического сектора. Строительство железной дороги Кашгар-Андижан вышло в активную стадию. Первая леди Кыргызстана отказалась принять в подарок ковер с драгоценными камнями. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Сиву панч соли ифтихор. Вахдат васозандаги. Ба ифтихори си у панчумин солгарди истеклолиати давлати и джумури Таджикистан. Гала концерти бузурги хайяви. Йоста уми сентябри соли до азору бисту шаш суати носта. Варзиш гохи мили. Дарияк сахна. Ситоро хой маруфи эстрада. Фару Хасанов. Ариана Саид. Шабнами Сурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Мехмони Асоси Ишом. Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می گیریم. یک جا نکی می کنیم.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسول.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: رادیوی آسیا پلس
0: برای شنیدن
3: آسیا پلس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Осень – это не только разноцветные листья, прохладный воздух и уютные прогулки. Для детского организма это еще и время адаптации. Как смена сезона влияет на ребенка? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. С приходом осени меняется все. Температура воздуха, продолжительность светового дня, привычный режим прогулок и сна. И ребенок может реагировать на эти перемены по-разному. Кто-то становится более сонным и капризным, кому-то сложнее просыпаться утром, а некоторые дети, наоборот, становятся более активными и эмоциональными. Почему так происходит? Наш организм чувствителен к изменению света и режима дня. И когда световой день становится короче, привычный ритм сна и бодрствования может немного меняться. Поэтому осенью особенно важно помочь малышу сохранить привычный ритм. Постарайтесь, чтобы у ребенка был стабильный режим сна, достаточно движения и ежедневной прогулки, даже когда на улице станет прохладно. А еще не забывайте о дневном свете, по возможности проводите часть дня с ребенком на улице. Ну и, конечно, обращайте внимание на настроение малыша. Если он стал чаще уставать, капризничать или ему хочется больше спокойствия, возможно, ему просто нужно немного времени, чтобы привыкнуть к новому сезону. А вот если изменения в самочувствии или настроении выражены длительными или сопровождающимися тревожными симптомами, лучше обсудить это с педиатром. Помните, осень – это не только перемены вокруг нас, но и маленькая адаптация внутри ребенка. И наша задача – не торопить его, а помочь мягко привыкнуть к новому ритму. Мягкость, комфорт и сухость вашему малышу подарят подгузники «Совпремиум».
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио со вкусом Востока. «Азия Плюс». Радио «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует под шаде, танц прямо на мне, танц.
2: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: ҷабин
1: суан дар тоҷикистон 16
2: дар бораи фарух шунидед бонкаш ба вай 1 миллион дод
3: ман шунидам ки вай ба дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард
4: кадом миллион кадом дубай ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд
5: қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ эсхата бонк барои наздикон
2: ҳамаш дар эсхата онлайн
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
6: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент открыл в Катлоне 7 объектов. Агентство миграции Узбекистана после критики Сеула изменило правила трудоустройства в Корее. Таджикистанцы предлагают работу водителями в Японии. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон открыл 7 объектов в Бухтаре, Кушуньоне в районе Балхи. Среди них школа, здания социальных и медицинских учреждений, гостиница, а также два промышленных предприятия. Так, в Бухтарьоне начал работу асфальтобетонзавод мощностью 2,5 тысячи тонн в сутки, а в Кушуньоне предприятие по производству специального порошка для асфальта мощностью 240 тонн в сутки. Агентство по миграции Узбекистана изменило условия трехсторонних соглашений для граждан, работающих в Южной Корее по визе Е9. Это непрофессиональная рабочая виза. Узбекистанцы больше не должны получать согласие представительства агентства в Сеуле при переходе на новое место работы. Из документа исключено требование о согласовании смены работодателя, а также отменен штраф за нарушение этого требования, предусмотренный в старой версии договора. Теперь узбекистанцы могут самостоятельно расторгать трудовые договоры с корейскими работодателями и заключать новые соглашения с другими компаниями на основе действующего законодательства. Однако в соглашении остался пункт о штрафах за нелегальное пребывание в Южной Корее. Мигранты после увольнения обязаны в течение месяца зарегистрироваться в качестве соискателя, в течение 90 дней найти новое место работы. Известный американский экстремальный спортсмен, альпинист и путешественник Мэтт Доусон погиб во время восхождения на пик Исмаила Самани, высочайшую вершину Таджикистана, а также всего СНГ. Трагедия произошла 15 августа во время экспедиции в Памирских горах. По данным комитета по ЧС, 47-летний гражданин США сорвался со склона на высоте более 5700 метров и упал в ущелье глубиной примерно 80 метров. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Отмечается, что Доусон отправился в Таджикистан в рамках благотворительного проекта по сбору средств для организации, которая помогает людям с боковым амиотрофическим склерозом. Его целью было не только восхождение на пик Исмаила Самани, но и привлечение внимания к проблемам людей, живущих с этим заболеванием. А в мае 2024 года он вошел в Книгу рекордов Гиннесса, установив мировой рекорд по самому быстрому пешему пересечению пустыни Мохаве в Калифорнии. В биологическом парке в индийском Джайпуре тигр напал на 42-летнюю работницу лесного управления. Женщина погибла после того, как охранник по ошибке выпустил животное в вольер, где находились 7 сотрудниц клинингового сервиса. Тигр бросился на людей. 5 женщин успели выбежать из вольера, еще одна забралась на дерево. После нападения, лесное управление отстранило охранника от должности и начало расследование обстоятельств произошедшего. Агентство по трудоустройству за рубежом при Минтруде Республики приглашает граждан страны на работу в Японии. Речь идет о вакансиях для водителей грузовиков, автобусов и такси. Зарплата начинается от $2800 США. Кандидатам предъявляются требования. Возраст от 18 лет, знание японского языка на уровне N4, наличие водительских прав, сдача профессионального экзамена SAW на компьютере и отсутствие судимости. Регистрация уже началась. Желающие могут обратиться в агентство по адресу Душанбе, улица Лахути, 80, ориентир Пивзавод. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Корона
0: ҳафтаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу хаву дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсосному.
1: Салом, шарамандагони азиз. Бину байтилой агенти обу хаву шиноси Тожикистон хабуи шом тахир ёбандай бебориш бешабад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 21 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: «Азия плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Тулуи офтоб, вакти ки рузи нав сар мешавад, аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере расскажем, что изменилось в стране за 35 лет независимости и каковы были ключевые этапы, которые сформировали путь Таджикистана к собственному государству. Уроки непальской катастрофы для Таджикистана. Что нужно извлечь из этой трагедии? Ведь для горного края это не далекий сценарий, а реальный риск, требующий готовности уже сегодня. Актуальная тема времени – дети и смартфоны. Педагоги и психологи ответят на вопросы, нужно ли ограничивать использование телефонов и соцсетей школьниками. Дервиш таджикской музыки Далер Назаров расскажет о личном, о любви к родине, о наградах и о своей миссии. Эти и другие материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс». Уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Басу бараси ва мубохи сахо хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: соат дар Тоҷикистон 17.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Таджикистан планирует в 2027 году экспортировать свыше 15 тысяч тонн сурьмы на сумму свыше 737,5 миллионов долларов. А к 2029 году стоимость поставок намерены довести до 950 миллионов долларов. Такие показатели заложены в официальном прогнозе основных макроэкономических показателей страны. Одновременно в республике вводятся новые мощности по производству сурьмы и делается ставка на более глубокую переработку металла. По итогам 2025 года Таджикистан экспортировал сурьму и изделия из нее почти на 450 миллионов долларов. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Тем временем в стране заявляют о необходимости перехода от экспорта сырья к выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью. По данным геологической службы США, в 2024 году Таджикистан занял второе место в мире по производству сурьмы, обеспечивая около 18% мирового объема. Сурьма используется в производстве аккумуляторов, огнестойких материалов, сплавов, электроники и других отраслей. Месторождение сурьмы находится преимущественно на территории Согда. 36 миллионов долларов выделит ЮНИСЕФ Таджикистану. Средства направят на развитие первичной медицины, детского питания, инклюзивного образования, профессиональных навыков молодежи, а также систем защиты детей и социальной поддержки. Новая страновая программа ЮНИСЕФ рассчитана на 27-30 годы. Отдельный приоритет – дети, находящиеся в наиболее уязвимом положении, дети с инвалидностью, а также жители сельских и труднодоступных районов. Министерство образования и науки республики поручило высшим учебным заведениям страны предоставить данные об уровне владения русским и английским языками среди студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, преподавателей и сотрудников. Как отметил заместитель министра образования Ильхумуддин Ибрагимзода на встрече с руководителями вузов, владение иностранными языками приобретает особое значение на фоне расширения международного и научно-образовательного сотрудничества местных вузов с зарубежными учебными заведениями. Ректорам вузов также поручено усилить работу по повышению уровня преподавания и изучения иностранных языков студентами. В международном аэропорту Душанбе выставлена экспозиция «Дома моды Хуршеда Саторова». Гостям представлены исторические костюмы, антикварная посуда и чеканка, а также старинные музыкальные инструменты. Этот проект – наша дань уважения великому наследию таджикского народа и подарок всем путешественникам, открывающим для себя Таджикистан, написал Хуршед Саторов. Агентство по трудоустройству за рубежом при Министерстве труда страны объявило набор граждан на работу в Турцию. В частности, требуются разнорабочие, сварщики, электрики, арматурщики, специалисты по механическому ремонту, водители погрузчиков, а также мастера по ремонту тяжелой и строительной техники. Зарплата от 700 до 1250 долларов. Работодатель предоставляет жилье и питание. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 45 лет, знание английского или русского языка на уровне рабочего общения, наличие загранпаспорта и отсутствие судимости. Также агентство по трудоустройству приглашает граждан на работу в Японии водителями грузовиков, автобусов и такси. Зарплата от 2800 долларов, возраст от 18 лет, знание японского языка на уровне N4, наличие водительских прав, сдача профессионального экзамена SSW на компьютере и отсутствие судимости. Регистрация в обои направления уже началась. Желающие могут обратиться в агентство по адресу Душанбе, улица Лахути, 80, ориентир «Пивзавод». В Душанбе сегодня вечером будет временно ограничено движение транспорта на ряде улиц и проспектов, сообщает столичная милиция. Так, движение будет перекрыто с 20 до 22 часов со стороны Хатлонской области по улицам Карабаева, Сохили, Ширази, а также по проспектам Ширази и Самани. Кроме того, с 19 до 22 часов из-за проведения культурных и спортивных мероприятий будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Исмаила-Самани. Водители просят учитывать введенные ограничения при планировании маршрута и по возможности пользоваться прилегающими улицами. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истекло лият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
2: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар бьор.
3: Модар Джон, чихелаш дурустас? Пардифен барой дарди сар, ё пардифен аз дарди сар?
2: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
2: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьор.
4: Пардифен. Дорои универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен. Аз дард ва таб.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Помоги босси сумуни. Твистери сироп, картошка и бельон в пепси и таруат бахш. Там удар KFC формуешь диет.
7: Гирифтани ситуача мушкил аст, вале ташхиси саломатӣ хеле осон. Дар гематест нархҳои олиҷаноб барои онҳое, ки ба таҳсил бармегарданд.
8: 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гала концерти бузурги хайявӣ, 11 сентябри соли 2026 соати 19, варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна, ситораҳои маъруфи эстрада, Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Юлдуз Усмонова, Эҳам, Наваи, меҳмони асосии шоум, Ани Лорак.
9: تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم. یک جا نکی می‌کنیم.
10: رقم تلفنی اداره رکلام 41-41. آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

0: Коротко о главном.
1: 36 миллионов долларов предоставить ЮНИСЕФ на здоровье, образование и защиту детей в Таджикистане. В республике намерены увеличить экспорт сурьмы. В стране оценят уровень владения русским и английским языками в вузах. В международном аэропорту Душанбе выставлена экспозиция дома моды Хуршида Саттарова. Таджикистанцам предлагают работу в Японии и в Турции. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Даркишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия плюс.
4: Олами дакик.
5: Коммерсбанки Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
6: 575 миллион.
7: 575 миллион маротиба албоми расмии мусиқии қаҳрамони ҷаҳон оид ба футбол 2026 дар платформаҳои рақамӣ шунида шудааст. Ин бори дигар нишон медиҳад, ки футболи муосир кайҳо танҳо 90 дақиқаи бозӣ дар майдон нест. Он акнун суруд, клип, мемҳо, таблиғ ва мусиқӣ аст, ки баъди хуштаки охирин ҳам дар плейлистҳо боқӣ мемонад. Қаҳрамониҳо ба охир мерасанд, аммо шӯҳрати таронаҳои асосии он маҳфилҳо то дергоҳ боқӣ мемонад.
5: Коммерсбанки Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Бамуносибати сию панчумин солгарди истиклолияти давлати Джумхури Таджикистан. Ташкилоти амонати карзи хурди эмин сармоя. Иқдоми махсус ро бономи истиклолият барои шаҳрванд دان پسند دوزی مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسند دوز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته در آمدی کلام به دست دارید. شتاب نماید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل می کند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه. دیگر مشکلی نیست.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Нахарки чехра барафрухт. Дилбари донат. Нахарки ои насозат. Сикандари донат. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл – дӯсти молиявии шумо.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон 18.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
5: баҳсу баррасӣ ва мубоҳиса.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
6: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Таджикистан планирует в 2027 году экспортировать свыше 15 тысяч тонн сурьмы на сумму свыше 737,5 миллионов долларов. А к 2029 году стоимость поставок намерены довести до 950 миллионов долларов. Такие показатели заложены в официальном прогнозе основных макроэкономических показателей страны. Одновременно в республике вводятся новые мощности по производству сурьмы и делается ставка на более глубокую переработку металла. По итогам 2025 года Таджикистан экспортировал сурьму и изделия из нее почти на 450 миллионов долларов. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Тем временем в стране заявляют о необходимости перехода от экспорта сырья к выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью. По данным геологической службы США, в 2024 году Таджикистан занял второе место в мире по производству сурьмы, обеспечивая около 18% мирового объема. Сурьма используется в производстве аккумуляторов, огнестойких материалов, сплавов, электроники и других отраслей. Месторождения сурьмы находятся преимущественно на территории Согда. 36 миллионов долларов выделит ЮНИСЕФ Таджикистану. Средства направят на развитие первичной медицины, детского питания, инклюзивного образования, профессиональных навыков молодежи, а также систем защиты детей и социальной поддержки. Новая страновая программа ЮНИСЕФ рассчитана на 27-30 годы. Отдельный приоритет – дети, находящиеся в наиболее уязвимом положении, дети с инвалидностью, а также жители сельских и труднодоступных районов. Министерство образования и науки республики поручило высшим учебным заведениям страны предоставить данные об уровне владения русским и английским языками среди студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, преподавателей и сотрудников. Как отметил заместитель министра образования Ильхумуддин Ибрагимзода на встрече с руководителями вузов, владение иностранными языками приобретает особое значение на фоне расширения международного и научно-образовательного сотрудничества местных вузов с зарубежными учебными заведениями. Ректорам вузов также поручено усилить работу по повышению уровня преподавания и изучения иностранных языков студентами. В международном аэропорту Душанбе выставлена экспозиция Дома моды Хуршеда Саторова. Гостям представлены исторические костюмы, антикварная посуда и чеканка, а также старинные музыкальные инструменты. Этот проект – наша дань уважения великому наследию таджикского народа и подарок всем путешественникам, открывающим для себя Таджикистан, написал Хуршед Саторов. Агентство по трудоустройству за рубежом при Министерстве труда страны объявило набор граждан на работу в Турцию. В частности, требуются разнорабочие, сварщики, электрики, арматурщики, специалисты по механическому ремонту, водители погрузчиков, а также мастера по ремонту тяжелой и строительной техники. Зарплата от 700 до 1250 долларов. Работодатель предоставляет жилье и питание. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 45 лет, знание английского или русского языка на уровне рабочего общения, наличие загранпаспорта и отсутствие судимости. Также агентство по трудоустройству приглашает граждан на работу в Японии водителями грузовиков, автобусов и такси. Зарплата от 2800 долларов, возраст от 18 лет, знание японского языка на уровне N4, наличие водительских прав, сдача профессионального экзамена SSW на компьютере и отсутствие судимости. Регистрация в обои направления уже началась. Желающие могут обратиться в агентство по адресу Душанбе, улица Лахути, 80, ориентир «Пивзавод». В Душанбе сегодня вечером будет временно ограничено движение транспорта на ряде улиц и проспектов, сообщает столичная милиция. Так, движение будет перекрыто с 20 до 22 часов со стороны Хатлонской области по улицам Карабаева, Сохили, Ширази, а также по проспектам Ширази и Самани. Кроме того, с 19 до 22 часов из-за проведения культурных и спортивных мероприятий будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Исмаила Самани. Водители просят учитывать введенные ограничения при планировании маршрута и по возможности пользоваться прилегающими улицами. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
7: Тарунай аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама در Азия Плюс. Помоги Босси Сомони. Твистери сироп, картошка и бильон в Пепси и Таруат Бахш. Там ходар КФС и фармуиш диет. Ман вада кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни Ҷимакро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни Ҷимак гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. Ҷимак дар саргаҳи шодиҳо. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок در دوشنبه بسیار استفاده میبرید. پس ابونمنت نیرو روحی حالی قلای و فایدانوک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حق توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجه وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها و توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент Neru رو خود همین روز دسترس کنید.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармоя запускает специальную акцию Истекло лият и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок 6611. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
2: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
0: Рахами телефона Едора реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Унылая пора очей очарования. Интересно, а если бы у Пушкина был бы свой психолог, какие строки он бы написал об осени? Ну, шутки шутками, но все же многие воспринимают осень как что-то грустное. Но если посмотреть на осень иначе, осень – это не про конец. Говоря языком психологии, природа не пытается удержать листья. Она отпускает то, что больше не нужно. А что делает человек? А человек часто делает совсем наоборот. Мы продолжаем держаться за старые отношения, старые обиды, старые роли, даже за старые представления о себе. Иногда необходимо что-то отпустить, чтобы освободить место для нового. Можно отпустить чувство вины, чужие ожидания, постоянное желание всем понравиться или старую обиду, например, и даже представление о том, каким обязательно должен быть следующий этап нашей жизни. Осень напоминает нам о естественном цикле. Есть время расцветать, есть время действовать, есть время собирать плоды, а есть время остановиться и подумать. Поэтому вместо вопроса «почему все это заканчивается?» можно сказать «так, что-то новое меня ждет». Потому что осень – это не только про увядание, это время перемен, переосмысления и подготовки к новому этапу жизни. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой. «Азия Плюс». Дорогие, болой хаспият.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Силу панч соли ифтихор. Вахдат ва созандаги. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала концерти бузурги хайявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайо, Юлдуз Усмонова, Эҳам, Наваи, меҳмони асосии шоум, Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم، یک جا نکی می‌کنیم.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.
4: Радио «Азия Плюс».

0: Азия Плюс. Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Осень – это не только разноцветные листья, прохладный воздух и уютные прогулки. Для детского организма это еще и время адаптации. Как смена сезона влияет на ребенка? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. С приходом осени меняется все. Температура воздуха, продолжительность светового дня, привычный режим прогулок и сна. И ребенок может реагировать на эти перемены по-разному. Кто-то становится более сонным и капризным, кому-то сложнее просыпаться утром, а некоторые дети, наоборот, становятся более активными и эмоциональными. Почему так происходит? Наш организм чувствителен к изменению света и режима дня. И когда световой день становится короче, привычный ритм сна и бодрствования может немного меняться. Поэтому осенью особенно важно помочь малышу сохранить привычный ритм. Постарайтесь, чтобы у ребенка был стабильный режим сна, достаточно движения и ежедневные прогулки, даже когда на улице станет прохладно. А еще не забывайте о дневном свете, по возможности проводите часть дня с ребенком на улице. Ну и, конечно, обращайте внимание на настроение малыша. Если он стал чаще уставать, капризничать или ему хочется больше спокойствия, возможно, ему просто нужно немного времени, чтобы привыкнуть к новому сезону. А вот если изменения в самочувствии или настроении выражены длительными или сопровождающимися тревожными симптомами, лучше обсудить это с педиатром. Помните, осень – это не только перемены вокруг нас, но и маленькая адаптация внутри ребенка. И наша задача – не торопить его, а помочь мягко привыкнуть к новому ритму. Мягкость, комфорт и сухость вашему малышу подарят подгузники «Сов Премиум».
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которая начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия Плюс.

0: новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере расскажем, что изменилось в стране за 35 лет независимости и каковы были ключевые этапы, которые сформировали путь Таджикистана к собственному государству. Уроки непальской катастрофы для Таджикистана. Что нужно извлечь из этой трагедии? Ведь для горного края это не далекий сценарий, а реальный риск, требующий готовности уже сегодня. Актуальная тема времени – дети и смартфоны. Педагоги и психологи ответят на вопросы, нужно ли ограничивать использование телефонов и соцсетей школьниками. Дервиш таджикской музыки Далер Назаров расскажет о личном, о любви к родине, о наградах и о своей миссии. Эти и другие материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс». Уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Хонаи худро бо барқи доимӣ таъмин кунед. Бо ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтобӣ гузаред. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтобӣ Ryzen ва Goodwee буда, барои таъмини хонаи шумо бо барқи доимӣ 4 маҷмӯи муосирро пешниҳод мекунад. Ҳамин ҳоло тахфифи махсус оғоз шуд. 20 маҷмӯа бо 20% тахфиф пешниҳод мешавад. Фурсатро аз даст надиҳед ва хонаи худро бо барқ таъмин кунед. Ба ҳар як маҷмӯа 5 сол кафолат дода мешавад. CD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
4: 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гала концерти бузурги хайявӣ 11 сентябри соли 2026 соати 19, варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада: Фарух Ҳасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Йулдуз Усмонова, Эҳам Наваи. Меҳмони асосии шоум: Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111 90 000. یک جو جشن می‌گیریم. یک جو نکی می‌کنیم.
0: رقم تلفنی اداره реклама 41 41. Бубин, Бишунав ва Бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

ні в чому не бувало. І знову серце в клочья. І я знову попала.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Осень – это не только разноцветные листья, прохладный воздух и уютные прогулки. Для детского организма это еще и время адаптации. Как смена сезона влияет на ребенка? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. С приходом осени меняется все. Температура воздуха, продолжительность светового дня, привычный режим прогулок и сна. И ребенок может реагировать на эти перемены по-разному. Кто-то становится более сонным и капризным, кому-то сложнее просыпаться утром, а некоторые дети, наоборот, становятся более активными и эмоциональными. Почему так происходит? Наш организм чувствителен к изменению света и режима дня. И когда световой день становится короче, привычный ритм сна и бодрствования может немного меняться. Поэтому осенью особенно важно помочь малышу сохранить привычный ритм. Постарайтесь, чтобы у ребенка был стабильный режим сна, достаточно движения и ежедневные прогулки, даже когда на улице станет прохладно. А еще не забывайте о дневном свете, по возможности проводите часть дня с ребенком на улице. Ну и, конечно, обращайте внимание на настроение малыша. Если он стал чаще уставать, капризничать или ему хочется больше спокойствия, возможно, ему просто нужно немного времени, чтобы привыкнуть к новому сезону. А вот если изменения в самочувствии или настроении выражены длительными или сопровождающимися тревожными симптомами, лучше обсудить это с педиатром. Помните, осень – это не только перемены вокруг нас, но и маленькая адаптация внутри ребенка. И наша задача – не торопить его, а помочь мягко привыкнуть к новому ритму. Мягкость, комфорт и сухость вашему малышу подарят подгузники «Сов Премиум».
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Басуба России вам убойсаго, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳамамонанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

just like Cleopatra. Let's start a fire. Let's go.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный хруст во рту. Вечер без него, зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангуми тюлюй офтоп, вакти кирузи нав сар мишават. Аз баланди кулахо чашмай поке, бапойон хо мишорат. Анатис, маджрой чашмай кухиро, аз кулахо то халпой шумо мебарат. Расулидани обитозай кулер, барой хона, ё корхонай шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе кидарон, ласати зиндагист.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Радио. Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Унылая пора очей очарования. Интересно, а если бы у Пушкина был бы свой психолог, какие строки он бы написал об осени? Ну, шутки шутками, но все же многие воспринимают осень как что-то грустное. Но если посмотреть на осень иначе, осень – это не про конец. Говоря языком психологии, природа не пытается удержать листья. Она отпускает то, что больше не нужно. А что делает человек? А человек часто делает совсем наоборот. Мы продолжаем держаться за старые отношения, старые обиды, старые роли, даже за старые представления о себе. Иногда необходимо что-то отпустить, чтобы освободить место для нового. Можно отпустить чувство вины, чужие ожидания, постоянное желание всем понравиться или старую обиду, например, и даже представление о том, каким обязательно должен быть следующий этап нашей жизни. Осень напоминает нам о естественном цикле. Есть время расцветать, есть время действовать, есть время собирать плоды, а есть время остановиться и подумать. Поэтому вместо вопроса «почему все это заканчивается?» можно сказать «так, что-то новое меня ждет». Потому что осень – это не только про увядание, это время перемен, переосмысления и подготовки к новому этапу жизни. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Хам сафари субх, шарики короти джорат, хам рахишом, дар хамаджо, Азия Плюс.

0: новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере расскажем, что изменилось в стране за 35 лет независимости и каковы были ключевые этапы, которые сформировали путь Таджикистана к собственному государству. Уроки непальской катастрофы для Таджикистана. Что нужно извлечь из этой трагедии? Ведь для Горного края это не далекий сценарий, а реальный риск, требующий готовности уже сегодня. Актуальная тема времени – дети и смартфоны. Педагоги и психологи ответят на вопросы, нужно ли ограничивать использование телефонов и соцсетей школьниками. Дервиш таджикской музыки Далер Назаров расскажет о личном, о любви к родине, о наградах и о своей миссии. Эти и другие материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс». Уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Радио «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам, ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои борида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдопурсон шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия Плюс».

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, ас профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Радио Азия Плюс. Баруй шунидан. Азия Плюс.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Окибат Манзели Мо. Води Хомушон Аст. Холио Гулгула Дар Гунбади Афлак Андаз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл – дӯсти молиявии шумо.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс.
1: Я спустя

0: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Айова, мы» – песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее «мы», либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. «Айова» с хитом «Мы».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа – больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Суабер Тоджикистон Се.
1: Дар Бурай Фарух Шунидит. Бонкаш Бабай Як Миллион Дот.
2: Маш Фунтанки Веба Дубай Баба Вупаймуй Бонк Парбоска.
3: Кедон Миллион. Кедон Дубай. Баман Танхо Пайнсат Азор Карз Дода.
4: Карз Барой Тиджорати Шуму. То Пайнсат Азор Сумуни. Эсхата. Бонк Барой Наздиком.
1: Хамаш Эсхата Онлайн.
5: Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلاس.